0: Администрации Паранайского района для этих целей в селе построили 6 домов на 2 квартиры. Каждый имеет отдельный вход и свой приусадебный участок. Внутри выполнен ремонт, под ключ установлены сантехника, водонагреватели и электроплиты. 13 музыкальных коллективов островного региона выйдут на сцену фестиваля «Крылья Сахалина». Как напомнили в региональном министерстве спорта, на одной площадке он объединит авиационные события, спортивные, культурные и научные активности. Музыкальная программа на территории дронопорта «Пушистый» пройдет 3 и 4 июля. Гости мероприятия смогут услышать как уже знакомых исполнителей, так и новые имена. Завершать концертные программы будут рок-звезды «Эпидемия» и 7Б. Ознакомиться с подробным расписанием выступлений можно на сайте областного Минспорта. Медведь-монтёр попал в объектив фотоловушки, установленной в заповеднике в Мурманской области. На видеоролике, опубликованном в соцсетях учреждения, запечатлен хищник, который сначала эффектно чешет спину о ствол дерева перед камерой. Однако позже косолапый заметил камеру, которую установили не совсем ровно. Лесной житель подошел к ней, ловко поправил, выровняв горизонт. Теперь техника снимает как надо. Сотрудники заповедника шутят, что видео получилось и серии нарочно не придумаешь. И в завершение погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Не выбрасывайте прошлое. Создавайте будущее. Дайте своим вещам вторую жизнь. Сдавайте вторсырье на переработку и получайте вознаграждение. Приносите стекло, пластик и макулатуру в пункт приема вторсырья. Освободите пространство для нового с заботой о природе и чистоте города. Пункт приема работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера по адресу город Южно-Сахалинск на территории ТЦ «Панорама Альфа», улица Емельянова, 14. Перерыв с 14 до 15.00. Экология – дело каждого.
2: Радио АЭС ТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Время 11.07 на Сахалине и Курилах. Доброе утро, дорогие. Здравствуйте. Не знаю, как у вас, у меня настроение великолепное. И я понял, с чем это связано. Вот когда солнышко выглядывает, сразу как-то и бодрость появляется, и улыбка на лице, и настроение сразу улучшается. Хотя многие сахалинцы сейчас скажут, ну вот как выходные, так дождь, как начинается рабочая неделя, так хорошая погода где-то наклевывается. Да, бывает и так. К сожалению, это такой закон, который никак не отменить. Но давайте радоваться вообще маленькому любому случаю и давайте улыбаться, потому что когда хорошее настроение, человек весел и все получается на 3-4. Этот понедельник проведем вместе со мной и радио АСТВ, и для вас приготовили великолепный понедельничный плейлист. Много интересной информации в этом часе о погоде на сегодняшний день обязательно расскажу, узнаем другие новости, ну и, конечно же, встреча с нашими музыкантами, которых мы любим, песни которых мы знаем. Амчи, Джей-Зи, Маршмеллоу, а также Баиндия, Икс-Чо и Мод, их работа Шаде, начнет наш музыкальный марафон. В общем, давайте трудиться, давайте улыбаться и давайте друг другу желать доброго утра.
0: Радио АСТВ. Первое

0: «Прочь из моей головы». Это Амчи и Терновой в эфире Первого областного. 11:18, время Сахалинское. Хочу с вами поговорить о футболе. Конечно же, у нас будет программа «На старте», и Владимир Литвинов нас познакомит с новостями спорта. Но «Прочь из головы» теперь у половины нашей планеты не выходит одна футбольная сборная, которая внезапно стала главными любимчиками на чемпионате мира 2026. Это сборная Кабо-Верде. Страна с населением около 500 тысяч человек вышла в плей-офф, не выиграв ни одного матча. Как вам такое, дорогие? Ну, для сборной это дебютный чемпионат мира, то есть до этого они нигде не заявлялись. До турнира многие вообще не знали, где находится эта страна, и не могли даже на карте мира показать Кабо-Верде, ткнуть пальчиком, сказать: вот та самая страна. Сейчас знают, очень хорошо. Нескольких игроков команда вообще нашла через интернет, через наш аналог Хинхантера, и они теперь в команде. Основному вратарю Вазинью уже 40 лет. На групповом этапе Кабо-Верде сыграл в ничью с Испанией и Уругваем. И самое смешное, Кабо-Верде выбили Уругвай из чемпионата. Хотя ранее Уругвай дважды становился чемпионом мира. В итоге сборная добралась до 1/16 финала без единой победы. Для того, чтобы вы понимали, Кабо-Верде — небольшое островное государство в Атлантическом океане. Они переписали всю историю мирового футбола. Вот так неожиданно команда стала всеобщими любимчиками, и теперь все знают, где находится Кабо-Верде. Мне кажется, на следующем чемпионате они вообще бомбанут. Движемся с вами дальше с хорошими новостями. Продолжаем. Надеюсь, что погода нас сегодня порадует. Давайте узнаем, какой она будет на Сахалине и Курилах. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 29 июня, на Сахалине и Курильских островах следующая погода: в Ахе без осадков до плюс 15, в Тымовском также без осадков до 19 градусов тепла, в Смирных временами ожидается дождь до 21 выше 0. В Углегорске, Тамари и Чехове без осадков до плюс 14, в Невельске, Хомске, а также в Курильске без осадков до 16 градусов тепла. В Северокурильске без существенных осадков, воздух прогреется до плюс 10. В Южно-Сахалинске сегодня в течение дня временами возможен дождь, температура в течение дня от 16 до 18 выше 0, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду, за окном сейчас плюс 18 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Самовая бомбовая Мия Бойко в эфире Первого областного. 11 часов 29 минут на Сахалине и Курилах. Движемся с вами дальше.
1: Другие новости.
0: Другие новости захватили нас целиком и полностью. И дислексия еще какая-то сюда же. Анна Гладырь у нас здесь в студии. У вас все в порядке после выходных?
2: Вполне. Дислексия не развелась вроде бы.
0: Хорошо. Ну, хоть у кого-то хорошо.
2: Ну что ж, друзья, поговорим о плохом. А то что, все хорошо-то хорошо.
0: Ну, действительно.
2: Казалось бы, ну что такого? Ну, нарвал в лесу горсть малинки, чернички. Но на Сахалине за такой поход можно не только получить штраф, но и даже срок. Поэтому об этом поговорим. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Наши леса полны эндемиков. Это подтверждает множество фестивалей гастрономических, которые у нас проходят. Ну и, например, знаменитая красника, которую здесь собирают ведрами, оказывается, занесена в Красную книгу.
0: Давайте точки над «и» расставим. Красника — это та же самая клоповка, да, чтобы все понимали?
2: Да, ползуника еще называют. Угу. А всего в области целых 14 видов дикорастущих ягодных растений, которые признаны краснокнижными. И если без умысла нарвать их для себя, тут штраф до 5000 рублей — ну и конфискация корзинки. А если с целью продать, то уже наказание нешуточное, это не считая грибов. С 1 сентября 2026 года на Сахалине и Курилах ввели административную ответственность за сбор краснокнижных грибочков, и все они наравне с растениями и животными изымаются из хозяйственного использования, а их сбор разрешен только в научных целях. За раннюю заготовку дикоросов тоже можно схлопотать штраф от 200 до 500 рублей, а в заповедниках и заказниках под запретом даже обычная черника. Если же идти в лес не ради себя, а ради наживы, то максимальный расклад при всех отягчающих до 9 лет или до 3 миллионов штрафа. На Сахалине и Курилах природа, конечно, щедрая, но и закон у нас строгий, поэтому прежде чем отправиться за дикоросами, загляните в Красную книгу. Возможно, ваш любимый куст уже давно под охраной государства, поэтому пусть эта информация окажется в каждом чате сахалинских дачников. Собирайте с умом, и тогда лесные дары останутся и с вами, и с вашими внуками. А если не уверены, то купите ягоды в магазине. Это дешевле, чем объяснять полицейскому, что вы не знали о Красной книге. Берегите себя и нашу природу. Природу. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
1: Другие новости.

0: Танцевать это, конечно, хорошо, но и тоже отдых нужно знать. Поэтому чуть-чуть поработали, передохнули, потанцевали и продолжаем дальше работать. Ева Власова в эфире Первого областного. 11 часов 39 минут в Южно-Сахалинске. Мы с вами движемся дальше. И прямо сейчас расскажу о погоде в городах и районах Сахалинской области. Делаем погромче и внимаем. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сегодня, 29 июня, по данным сайта rp5.ru, в Александровске-Сахалинском погода без осадков до 16 градусов тепла, в Ногликах, Поронайске и Красногорске без осадков до плюс 14, в Макарове также до 14 выше 0 и осадков не ожидается. В Долинске до плюс 17 без осадков, в Охотском временами дождь до плюс 15 градусов, в Корсакове без существенных осадков воздух прогреется до 14 выше 0, в Аниве – до плюс 18 и без осадков. В Малокурильском и Южно-Курильске временами ожидается дождь, здесь температура до плюс 12 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня также в течение дня возможен дождь и температура от 16 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
8: Полиция напоминает. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких условиях не сообщайте по телефону и мессенджерам данные банковских карт. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут требовать переводить деньги на другие счета и оформлять кредиты. Операторы портала госуслуг и сотовой связи не требуют сообщать СМС-коды. С такой просьбой к вам могут обратиться только мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

Brothers в эфире Первого областного, 11:50 время Сахалинское. Ну что, дорогие родители, внимание, держитесь, следующая новость для вас. Подростки из США опять что-то придумали и опять запускают моду по миру. Сейчас там американские подростки сходят с ума от так называемых пельменей антистрессов. Это сейчас главный тренд в ТикТок. Безделушка продается в блайндбоксах, в таких закрытых коробочках, поэтому соцсети уже завалены видео с распаковками и реакциями людей на вот эти попавшиеся дамплинги, пельмешки. И вот заранее узнать цвет игрушки не получается. И самые желанные пельмени, так называемые, это полупрозрачные или с блесками. Дети и блогеры безумно расстраиваются, когда им выпадает обычная версия, и там доходит чуть ли не до слез. И вот этот самый трендовый антистресс уже начинает делать шум в социальных сетях. И он таки добрался до российских маркетплейсов. Один такой бокс стоит около 400 рублей. Поэтому, внимание, очень скоро во всех уголках нашего города, нашей страны появятся эти самые пельмешки, эти самые видео с распаковками, слезы. А почему мне не попался этот полупрозрачный дамплинг с блесками? В общем, очередное безумие у нас с вами этим летом вот-вот буквально на пороге. Так что держимся, дорогие родители, и готовим свои кровные денежки для ваших детей, чтобы они заказали себе эти самые дамплинги. Ни дня без каких-то новинок. У нас здесь в эфире радио АСТВ все достаточно музыкально. Новинки, конечно, тоже есть, но послушаем проверенные хиты. Это Beowulf и Света. Ее работа «Хватит довольно» уже совсем скоро. Всем желаю легкого понедельника и давайте улыбаться.

0: Вот говорят, понедельник день тяжелый, а нет, первый час нашего эфира пролетел просто незаметно, время летит, и я надеюсь, так дальше будет. 12 часов ровно на Сахалине и Курилах, и движемся вперед.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И обо всех главных событиях к этому часу расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинский госуниверситет готовится принять 1200 первокурсников. В селе Песчанском установили комплекс фото-видеофиксации. В Смирняховском районе завершилось благоустройство сквера молодежи. Сахалинский госуниверситет готовится принять 1200 первокурсников. В этом году в ВУЗе предусмотрено 700 бюджетных мест и еще 500 на договорной основе. Как отметили в областном правительстве, выпускники островных школ могут получить качественное образование и освоить востребованные специальности в родном регионе. Например, Сахалинский госуниверситет стал единственным на Дальнем Востоке опорным вузом «Газпрома». Передовая инженерная школа начала реализацию научных проектов для нефтегазового и энергетического секторов экономики. Это означает, что выпускники вуза будут трудиться на самых высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих местах. В селе Песчанском установили комплекс фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камера появилась в центре села на участке дороги Петропавловская-Воскресенская-Анива-Соловьевка. Она будет фиксировать случаи превышения скорости, выезда на встречную полосу и других грубых нарушений. Местные жители ранее неоднократно жаловались на нарушение правил на этом участке летом, когда растет поток машин в сторону пляжа Анива. Ранее в Песчанском уже обустроили приподнятые пешеходные переходы и искусственные неровности. Глава Следственного комитета поддержал идею ввести уголовную ответственность для родителей за плохое воспитание детей. Александр Бастрыкин заявил, что взрослые должны отвечать за это, поскольку многое начинается с семьи. Он также напомнил о своей инициативе снизить возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления до 12 лет, однако это предложение не получило поддержки. При этом, как отметил Бастрыкин, подростки продолжают совершать серьезные преступления. Детская преступность в России выросла на 21%. В 2026 году Следственный комитет уже возбудил 6107 таких уголовных дел, среди них 8 о нападениях на школы. В Смирняховском районе завершилось благоустройство сквера молодежи. В прошлом году здесь была подготовлена площадка, в этом специалисты установили на месте современные малые архитектурные формы. Как отметили в администрации муниципалитета, новая зона отдыха уже стала центром притяжения для людей всех возрастов. Теперь здесь есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения, общения с друзьями и семейного досуга. В одном из зоопарков Китая посетителям показали собак, которых перекрасили под панд. В учреждении отметили, что у них нет разрешения на содержание больших панд. Альтернативный вариант здесь решили использовать, чтобы привлечь посетителей. Сотрудники уточнили, что для окрашивания использовали безопасные красители, а работу выполняли профессионалы в груминг-салоне. Им завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность 18 градусов. На этом выпуск завершен. В студии была Виктория Тарабарина.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Илья Обломов.
1: 12.07, время Сахалинское. Всем доброго дня, дорогие. Ну что, лето, вот оно где-то то есть, то нет. Я совершенно знаю точно, что в Калининграде лето наступило, и наступило еще как. Предыдущим днем, 28 числа, там, в Калининграде, термометры показывали плюс 52 градуса. Вы представляете, что происходило в этом городе туристическом, и как вообще там люди переносили эту жару? Но сразу скажу, что жара там переносится несколько легче, потому что не такая влажность. Я думаю, что в плюс 35 мы бы с вами здесь, высунувшие языки, уже бы доставали веники и начинали париться прямо на улице. И может быть и хорошо, что у нас такая достаточно прохладная погода вчера была, сегодня чуть потеплее, поэтому если в течение вашего рабочего дня у вас есть время для паузы, для того, чтобы выйти, прогуляться, обязательно сделайте это, получаем тот самый витамин D, который нам так необходим. Конечно же, вместе с Первым областным Вегель, Битуев, Реган Боунмен и Медуза прямо сейчас в эфире Первого областного. Всем легкого понедельника и пускай настроение будет топчик.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Поехали!

0: это музыкальный проект, который озаглавлен как NBSPLV. Я задался вопросом, что это за музыкальный проект. Оказывается, все просто. Это расшифровывается как Николай Беспалов, создатель, российский музыкант и продюсер из Санкт-Петербурга. Его работа The Last Sold Down в эфире Первого областного. 12 часов 20 минут в Южно-Сахалинске. Мы с вами как паровоз летим только вперед. Понедельник продолжается, и мне кажется, самое время прямо сейчас поговорить о погоде на сегодняшний день. Давайте узнаем, какой она будет. По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 июня в Сахалинской области и на Курильских островах следующая погода. В Ахе без осадков до плюс 15 градусов, в Тымовском без осадков до 19 выше 0, в Смирных временами дождь до плюс 21. В Углегорске, Тамари и Чехове воздух прогреется до 14 градусов тепла и здесь без осадков. В Невельске, Хомске, а также Курильске до плюс 16 и осадков не ожидается. В Северокурильске без существенных осадков до плюс 10 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня днем возможен временами небольшой дождь. Температура в течение дня должна подняться до 16-18 градусов тепла. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Термометр за окном нам показывает прямо сейчас плюс 19 градусов. Так что держимся и наслаждаемся летом.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Слова очень простые, музыка сильно простая, и она всегда вгрызается в память. Сидим, поем всей студией, всем радио АСТВ. Команда «Грибы», «Тает лед» в эфире Первого областного. 12:29, время Сахалинское, и на старте другие новости.
1: Другие новости.
0: И Анна Гладырь тоже вместе со мной подкачивала головой и подпевала, и подтанцовывала.
2: Было, не буду отрицать. Всем привет, друзья. Сегодня в выпуске других новостей хочется поговорить о том, что как много мы знаем синонимов. Оказывается, очень популярно слово «очень».
0: Очень.
2: Да, и многие, знаешь, так чуть-чуть буксуют, что а как заменить «очень».
0: Ну, смотря какой контекст здесь. На контекст, мне кажется, смотреть.
2: И тут оказалось, что именно у этого наречия очень много синонимов. Вот будем разбираться в выпуске других новостей. Наш спонсор – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» Дома нашла каблочная 34А, дробь 1, телефон 50 52 38.
1: Другие новости.
2: Это даже институт имени Пушкина подтвердил. Слово «очень» – абсолютный чемпион по числу дублеров в русском языке. Среди них «весьма», «крайне», «жутко», «чертовски», «дюже» и почти забытое «зело» и «вельми».
0: Вот этого не знал вообще.
2: Теперь
0: никогда.
2: Знаешь.
0: Теперь знаю.
2: Да, интересно, что такое богатство объясняется не любовью к разнообразию, а востребованностью категории интенсивности. Нам постоянно нужно выражать, насколько что-то вот прям сильно, сильно холодно, сильно вкусно или сильно раздражает. А язык — это, как и любой живой организм, он пытается найти новые оттенки для вот усиления этой окраски. И слово «очень» – это главный полиглот среди наречий. По данным словарей, у него от 60 до 110 синонимов, и это не считая устаревших, диалектных форм. Ну, видно, наши предки тоже часто сталкивались с ситуациями, где требовалось сказать что-то «очень-очень», но при этом не повторяться.
0: Дюже интересно.
2: Да, так что, когда вот захотите сказать «очень вкусно», можете блеснуть эрудицией и выдать что-то вроде «дюже лакомо» или «зело приятно». Правда, будьте готовы к тому, что вас не поймут, если нет знатоков старославянского вокруг. Но это уже другая история. А пока берегите себя, свой словарный запас, и помните, что если вы даже скажете «чертовски холодно», это все равно будет означать «очень». И ваш собеседник, не заметит разницу и вас прекрасно поймет. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома», наш лакоблочный 34А, дробь 1.

0: Элек Голдин и ее работа «Love Me Like You Do» в эфире Первого областного. 12 часов 39 минут в Южно-Сахалинске. Внимание, родители, новость опять для вас. Компьютерные игры официально лечат ментальное здоровье. Ученые подтвердили, что регулярный гейминг реально полезен для нашего с вами мозга и для мозга наших детей. Геймеры лучше общаются, быстрее принимают решения, меньше чувствуют себя одинокими и на 36% реже страдают от всякой депрессии и тревожности, а еще в придачу повышенная эмоциональная устойчивость и спокойное отношение к жизненным трудностям. Но не все игры одинаково полезны. Главное выбирать правильные игры, даю советы. Две категории игр сюда подходят. Это категория открытого мира, GTA или Киберпанк, и соло-RPG, это Ведьмак или Elden Ring. Именно они прокачивают социальные навыки, учат быстро отходить от неудач и регулировать свои эмоции. Поэтому я думаю, что не только детям нужно полечить нервишки, но и нам, дорогие взрослые. Поэтому, если у вас есть минутка на работе, поставьте себе одну из четырех: GTA, Киберпанк, Ведьмак или Elden Ring, и поиграйте. Если начальник вам будет предъявлять претензии, почему вы играете на рабочем месте, скажите, что вы не геймер, вы просто лечите свою менталку. Вот такие дела. Оправдание придумали. Движемся с вами дальше и поговорим о погоде прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 июня в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков до плюс 16 градусов. В Ногликах, Поронайске, Красногорске и Макарове без осадков до 14 выше 0. В Долинске до плюс 17, также осадков не ожидается. В Охотском возможен временами дождь, и здесь до плюс 15 градусов. В Корсакове без существенных осадков до 14 градусов тепла. В Аниве до плюс 18, и также без осадков. В Курильском и Южно-Курильске временами ожидается дождь и до 12 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня временами ожидается дождь, несмотря на то, что в принципе сейчас светит солнышко. Температура в течение дня поднимется до отметки плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
1: Настала пора действовать. С магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Звуки музыки. На радио АСТБ.
1: Привет! Закрой на мгновение глаза и представь. Бескрайние просторы Австралии, раскаленный песок, шелест редких трав под ветром и низкий, вибрирующий звук, который будто идет из самой глубины земли. Это звучит диджериду, древний духовой инструмент аборигенов, ровесник самой истории человечества. Длинная деревянная труба, порой до 3 метров, выточенная природой и завершенная руками человека. Она почти не меняется веками, простая форма, но в ней целая вселенная звуков. Когда мастер вдыхает в нее жизнь, раздается глубокий, гудящий тон, непрерывный, пульсирующий, похожий на дыхание планеты или шепот древних духов. Этому звуку уже более 40 тысяч лет. Для аборигенов диджериду не просто инструмент, а священный мост между миром людей и миром предков. С его помощью рассказывают истории, проводят обряды, призывают дождь и славят солнце. При своей простоте игра на нем требует особого мастерства. Здесь музыкант использует технику кругового дыхания. Вдыхает носом, одновременно выталкивая воздух из щек. И звук не прерывается ни на миг, словно течение реки времени. Тембр диджериду обволакивает, как теплый туман, вибрирует в груди и уводит за собой. К чему-то очень древнему и мудрому внутри нас. Когда-нибудь, услышав этот глубокий, вибрирующий гул, прислушайся внимательно. Возможно, он расскажет тебе историю, которую помнят лишь ветер и звезды.
0: Звуки музыки.
2: Лето на АСТБ.

0: Вот бывает, случается так, что ты знаешь песню, и такое ощущение, что она была всегда. А нет, она 2012 года выпуска, даже если ты думаешь, что она 90-х. Это Дэн Беллан и его работа «До утра» в эфире Первого областного. Мы движемся с вами дальше. На Сахалине 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И о главных событиях к этому часу расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей в Центре продукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Стая бродячих собак напала на домашний скот в Ахе. С 1 июля в России появится новый механизм для электронных сделок с недвижимостью. Семейный фестиваль возвращается в сквер имени Ждакаева в областном центре. Стая бродячих собак напала на домашний скот в Ахе. Очевидцы рассказали, что утром понедельника это произошло в районе частного сектора на улице Крупской. Свидетели рассказали, что им еле удалось отбить коров от агрессивных псов. Без жертв при этом не обошлось. В результате происшествия погибла полуторагодовалая тёлочка. Люди рассказывают, что борются с этими собаками уже не первый год. Результата не приносит и заявки на отлов. АСТВ.ру запросил комментарий в администрации Ахинского района. Изменение организации дорожного движения в связи с проведением работ по реконструкции сетей водоотведения действует в Корсакове на участке по улице Октябрьской. Движение здесь ограничено по 13 июля. В связи с этим также изменен маршрут движения автобуса номер 1. Подробная схема опубликована в пабликах «Мой Корсаков» в соцсетях. С 1 июля в России появится новый механизм для электронных сделок с недвижимостью. Покупку и продажу жилья можно будет оформлять с помощью биометрической идентификации. Как пояснили в Комитете по строительству и ЖКХ, речь идет не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки глаза. Для подтверждения личности будут использовать изображение лица и запись голоса. Во время дистанционной сделки система сверит данные человека заранее зарегистрированной биометрией. Механизм должен затрагивать обе стороны сделки. При этом биометрия не заменит электронную подпись, а станет дополнительной способом защиты. Семейный фестиваль возвращается в сквер имени Ждакаева в областном центре. Первое мероприятие в этом сезоне состоится здесь 4 июля, начало в 16.00. По информации мэрии, гостей ждут сценическая зона, массовая зарядка, творческий мастер-класс, шоу мыльных пузырей и другие активности. Выпускница московской школы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Екатерина Малкова получила по 100 баллов по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это первый такой случай за всю 25-летнюю историю ЕГЭ. Будущую профессию девушка планирует связать с точными науками. Сейчас она выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? Специалист поможет точно определить его состояние и составит план лечения.
4: Резкая смена настроения, иногда заторможенное состояние. У подростка появляются новые знакомые, интересы которыми он не торопится делиться.
3: Вам помогут в Центре профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера. Телефон доверия в Южно-Сахалинске 76-08-31.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Это работа под названием Take Me There, дуэт от Дати. И, кстати говоря, этот проект развивает не просто какое-то музыкальное жанровое разнообразие, но еще и свою целую музыкальную вселенную, презентуя релизы под эгидой концепта Dativerse. И вот, кстати говоря, вот этот сингл Take Me There — это один из этапов работы этого дуэта. И, кстати говоря, музыка Дати ориентирована не только на зарубежного исполнителя, на зарубежного слушателя, но еще и на русскую аудиторию. Великолепная, волшебная работа. Мы продолжаем с вами двигаться только вперед. Понедельник продолжается, и самое время узнать о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июня, в Ахе погода ожидается без осадков, и здесь до 14 градусов тепла. Далее в городах погода следующая. Временами ожидается небольшой дождь. В Тымовском и Углегорске до 13 градусов тепла, в Смирных, Невельске и Хомске до плюс 15, в Тамари до 16 выше нулевой отметки, в Чехове до плюс 14. В Северо-Курильске и в Курильске погода без осадков, в Северо-Курильске до плюс 9, в Курильске до плюс 16 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без существенных осадков, и столбики термометров в темное время суток покажут от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем, 30 июня, в областном центре ожидается небольшой дождь и температура в течение дня от плюс 18 до плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 25 июня по 8 июля. Пельмени «Сибирский гурман» для мужчин 413,95 за 1 килограмм. Рисувелка круглозерный 166,95 за 800 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
4: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32-22-12.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Швейцарские работяги складывают свои вещи в водонепроницаемый мешок, ложатся на спину и просто плывут по течению, пока не окажутся рядом со своим жилищем.
2: Моя остановка.
1: Да, да, именно так.
2: А там жена уже с бреднем, понимаешь?
1: Да, после работки в жаркий летний денек здорово, да, окунулся в речку и поплыл домой.
2: Это хорошо.
0: По будням с 7 до 11 утра. Облабластное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом» – это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту «Дом, работа, магазин». Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Культурный маршрут лета.
1: Детская художественная школа приглашает на выставку «Свой взгляд». Это взгляд на мир, тот, что еще не закреплен правилами, но уже наполнен смыслом и ощущением жизни. Это выставка молодых художников и претендентов на вступление в Союз художников России. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. От первых выставочных работ до более уверенных авторских высказываний. Объединяет участников искренние отношения к человеку и природе, где главное не форма сама по себе, а живое чувство и наблюдение. Выставочный зал детской художественной школы. Выставка «Свой взгляд». Приходим до 21 июля. Вход свободный.
0: Лето для активных.
1: Утренняя йога. Что скажете? Давно хотели позаниматься? Вот и достойный повод. Ведется набор в уютную постоянную группу. Это практика для тех, кто хочет начинать день без зажатости. Спокойное включение тела, работа с позвоночником, снятие утренней скованности и мягкая настройка на день без перегруза и стресса. Подходит и новичкам, и тем, кто уже практикует. Дается адаптация под любой уровень. Встречаемся регулярно, чтобы тело постепенно становилось более подвижным, а утро – более легким и собранным. Улица Алексея Горького, 72А, корпус 2. Занятия по вторникам и четвергам. Вопросы по номеру плюс 7-962-153-80-90.
0: Добавим в лето немного искусства.
1: Не каждый спектакль начинается с ощущения, что вас пригласили в гости. «Вера Лайф» – это камерный музыкальный вечер, где театр встречается с живой музыкой, а история великой актрисы Веры Комиссаржевской оживает в атмосфере уютного театрального кафе 19 века. Здесь будут звучать популярные песни, история о любви, творчестве и судьбе одной из самых ярких женщин русского театра. Получается не совсем спектакль и не совсем концерт, скорее красивое свидание с петербургским театром. Чехов-центр, фойе второго этажа, 2 июля, 22:30. Встречаемся там. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Здесь Holy Flame, его работа «Тону» в эфире Первого областного, 14.40, время сахалинское, на календаре 29 июня, сегодня понедельник, и, внимание, дорогие, не просто понедельник начался, а начался большой период, к которому нужно отнестись с особой осторожностью, ретроградный Меркурий сегодня начался. По 23 июля он продлится, поэтому возможны всякие эмоциональные качели, неожиданные встречи с людьми из прошлого, непонимание и конфликты на пустом месте. В общем, относимся к этому периоду с огромной осторожностью. Особую осторожность советуют проявить ракам, близнецам, девам, овнам, весам и козерогам. Вот с этой мыслью и продолжаем наш рабочий понедельник. И самое время рассказать о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Nordberg» и «Мобилсервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июня, на Сахалине и Курильских островах временами возможен небольшой дождь, в Александровске, Сахалинском, а также Корсакове и Аниве до 13 градусов тепла, в Ногбеках до +12, в Поронайске и Красногорске до 15 выше нулевой отметки, в Макарове и Долинске до +16, в Охотском до +14 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске завтра погода без осадков и воздух прогреется до 14 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и столбики термометров. Темное время суток покажут от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем, 30 июня, в областном центре возможен небольшой дождь и температура от 18 до 20 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Квадратный метр» большое поступление керамогранита 120 на 60 сантиметров. Популярный размер по очень выгодной цене для ванной, кухни, прихожей, в коттедж, офис и квартиру. Выбирайте в магазине «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
3: Только три дня. С 30 июня по 2 июля скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду! Первый мебельный дискаунтер на улице Хомской, 73. Телефон 303-103.
4: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТО Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТО Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. «Легенда» на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Поднимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему. Забудем здесь и сейчас.

0: Ну что, дорогие друзья, время сахалинское, 14 часов и 50 минут. Самое время обратить внимание на дорожную ситуацию в нашем с вами городе и что мы имеем на данный момент. В целом, дорожная ситуация у нас достаточно спокойная, и стоит учитывать, что проспект Мира продолжает ремонтировать, и в районе улицы Крайней перекрыта западная полоса. При планировании своих маршрутов будьте, пожалуйста, внимательны и учитывайте эту самую информацию. Также напомню вам, что улица Буюклы продолжает ремонтироваться, и здесь эту улицу ждет капитальный ремонт. Работы планируется завершить в конце октября, и тоже стоит учитывать этот факт и, конечно же, планировать маршруты объезда этой закрытой улицы. То есть, если вам нужно там куда-то попасть, то ищите, пожалуйста, другие варианты. Ну и, конечно, для тех, кто любит путешествовать, информация сейчас пойдет о дороге к мысам Великаны и Птичьи. Здесь работает спецтехника. И здесь, на лесной дороге, в сторону мыса Птичьи и Великан, со стороны села Охотское, от Рыболовецкого стана до 15 июля будет работать крупногабаритная дорожная техника. Проезд будет затруднен. И будьте, пожалуйста, внимательны на данном участке дороги и, пожалуйста, соблюдайте скоростной режим. Также мы информируем участников дорожного движения о завершении работ по установке нового светофорного объекта с вызовной фазой для движения пешеходов на улице Лермонтова в районе автобусной остановки автобаза Почты России. В настоящее время этот самый светофор работает в режиме желтого мигания. Перевод светофора в штатный режим работы запланирован на 2 июля. Это у нас с вами четверг. Также обращаем ваше внимание, в районе школы 26 по улице Комсомольской светофорный объект, расположенный в этом районе, он там есть. В настоящее время продолжается ремонт дороги, и этот самый светофорный объект будет переведен в штатный режим работы. Будьте, пожалуйста, внимательны на данном участке пути. Ну и в целом соблюдайте правила дорожного движения. Летний период начался, у школьников наступили каникулы, и, конечно же, сейчас много детей находится и на тротуарах, и на пешеходных переходах. Поэтому, уважаемые водители, будьте, пожалуйста, внимательны, соблюдайте скоростной режим, в том числе и внутри дворовых проездах, и берегите, пожалуйста, себя и своих близких, и удачи вам на дороге на Сахалине и Курильских островах.
1: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31-32-22.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
4: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри этой бури совсем.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Тихо плакать.

0: Красивая баллада от Ланы Дель Рей под названием Summertime Sadness в эфире Первого областного. Время на часах 15.30. Сверяйтесь, чтобы никуда не опаздывать, не торопиться. Но мы с вами движемся дальше, и у нас четко по расписанию другие новости.
1: Другие новости.
0: Анна Гладарь по расписанию в студии. Здравствуйте, какие дела?
2: О чем мы обычно мечтаем в понедельник?
0: Побыстрее закончить рабочий день и уйти домой.
2: Я бы сказала неделю. Да, поскорее бы выходные. Но тут интернет, конечно, пестрит новостями о том, что все, пятидневка уйдет, конечно, в прошлое, неизбежно это.
0: Трехдневку будем работать?
2: А что ты резко так с минус два сразу? Давай с четырехнедельной, хотя с четырехдневной недели определимся. Но есть нюанс.
0: Так.
2: Есть версия, что мы будем 6 дней работать все-таки, еще и по 12 часов. Так вот, чему верить или не верить, будем разбираться. Наш спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
0: Жгите.
2: Сторонники идеи четырехдневки приводят в пример Исландию, где такой эксперимент прошел успешно еще в 2015 году. Сотрудники работали 35-36 часов в неделю вместо 40, но с той же зарплатой. В итоге производительность, как все переживали, не упала, а наоборот выросла. Компании просто перестали проводить бесконечные совещания и оптимизировали процессы. Экономика страны в 2025 году выросла на 1,3%, а в 2026 ожидается рост аж до 3%, а это выше, чем в Германии и Франции. Аналогичные исследования в США, Канаде и Австралии показали, удовлетворенность сотрудников выросла на 38%, выгорание снизилось на 43%, и больничные тоже стали реже на 35%. При этом большинство компаний сохранили продуктивность на прежнем уровне.
0: Да? Не лучше, не хуже.
2: Почему?
0: Ну, сохранили.
2: Ну так она не упала, несмотря на количество меньше рабочих дней. Но я просто думаю, ну что там Исландия? Ну ей, наверное, 1,3% это много.
0: То ли дело мы, вот где сила-то.
2: Ну правда, экономисты предупреждают, на то они экономисты. Для сферы услуг и производства, и для радиовещания такая модель не всегда работает, потому что сокращение часов напрямую снижает доходы. Но глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов также отметил, что переход должен быть постепенным, иначе пострадают люди со сдельной оплатой труда.
0: Нам это не грозит, расслабились.
2: Да, поэтому бизнесмен Олег Дерипаска предложил работать с 8 утра до 8 вечера, включая субботу, чтобы быстрее пройти эту экономическую трансформацию. И его поддержал, вот откуда не ждали, академик РАН Геннадий Онищенко.
0: Помним, помним.
2: Но ты же доктор, ты же должен быть за нас. Почему не в те ворота? Ну вот, по его словам, такая нагрузка должна сопровождаться, конечно же, компенсациями, но сама идея уже вызывает споры. Получается, что будущее рабочей недели – это поле битвы между Карлом Марксом, который считал, что свободное время – это главное богатство, и Олегом Дерипаской, который предлагает собраться и работать дальше с 8 до 8. Ну а мы с вами будем ждать, кто же победит. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: «Ты так красиво». 15:39, время Сахалинское, движемся с вами вперед. Понедельник потихонечку подходит к своему финалу, но мы с вами поговорим о погоде прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти-7», гаражное оборудование «Нордбрик» и «Мобил-сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков» 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июня, на Сахалине и Курильских островах временами возможны небольшие дожди. В Александровске-Сахалинском, Корсакове и Аниве температура до 13 градусов тепла, в Ногликах до плюс 12. В Поронайске и Красногорске термометры покажут до плюс 15. В Макарове и Долинске воздух прогреется до 16 выше 0, в Охотском до плюс 14. В Малокурильском и Южно-Курильске погода завтра ожидается без осадков, и здесь температура до плюс 14 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без существенных осадков, столбики термометров темное время суток покажут отметки до 8-10 градусов тепла. Завтра днем 30 июня в областном центре ожидается небольшой дождь и температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 25 июня по 8 июля. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Инмарко» «Магнат» шоколадный трюфель 149,95 за 67 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Эта мысль должна хорошо уложиться.
4: Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: И это все она, мега популярная Бервуф и работа Феникс в эфире Первого областного, 15:50, время Сахалинское, и сегодня понедельник. Если вы вдруг за этот рабочий день переутомитесь, самое время выйти в лес и покричать. Только не забудьте взять с собой шумомер и замерить уровень шума. Вдруг вы окажетесь самым громким человеком на планете. Пока же им является австралиец Джозеф МакГрейл Бейтауп. И на самом деле он попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого громкого мужского крика. Был зафиксирован в рекорд в 122,4 децибела по шкале Си. На самом деле такой уровень шума сравним с грохотом взлетающего самолета или музыкой на рок-концерте. И неспроста на самом деле он стал самым громким человеком в мире. С 2017 года он работает официальным городским глашатаем, и на мероприятиях часто ему приходится перекрикивать рев спортивных автомобилей, чтобы люди слышали его объявления. В общем, выходим в лес, тренируемся, и, вероятно, именно вы станете обладателем самого громкого голоса в мире и занесете свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. Пока же мы с вами продолжаем тихонечко работать, но и не забываем подпевать. У нас до конца этого музыкального часа Ина, а также Holiday Boy и работа «Пожары».
1: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: какие бы пожары не происходили в вашей душе и в жизни, самое главное — сохранять спокойствие и самообладание. Но на словах это на самом деле просто. Сохраняем самообладание до конца этого рабочего понедельника. Моя же смена на этом закончена. Дорогие, спасибо большое, что были рядом. Меня зовут Илья Обломов. Дальше в эфире радио АСТВ Наташа Стрельцова будет завершать с вами этот трудовой понедельник. Мы же с вами услышимся в этот четверг. Желаю вам хорошего понедельника. Счастливо. Пока-пока.
1: Радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: На Сахалине и Курилах 16:00.
0: Новости на радио АСТВ.
1: Свежий актуальный выпуск новостей в эфире радио АСТВ, в студии Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД медицины организуют приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером. Также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах. 4 официальных пляжа готовят к открытию на Сахалине. На улице Лермонтова в областном центре завершили установку нового светофора. Аэровокзал Южно-Сахалинска презентовал инвестиционные планы на ближайшие годы. 4 официальных пляжа готовят к открытию на Сахалине. По данным регионального управления МЧС, с 1 июля

0: Солнечный берег и Охота начнут принимать отдыхающих в Углегорске и селе Охотском. С 10 июля заработают пляжи в Стародубском и Яблочном. Все территории отвечают требованиям безопасного отдыха. Места для купания огорожены буйками, выделена отдельная зона для детей, имеются туалеты, душевые кабинки, баки для сбора отходов. До окончания купального сезона на пляжах будет организовано дежурство спасателей. Также на местах будет находиться медицинский персонал. На улице Лермонтова в областном центре завершили установку нового светофора с вызовной фазой для движения пешеходов. Его разместили в районе автобусной остановки «Автобаза Почты России», рассказали в мэрии. Сейчас объект работает в режиме желтого мигания. Перевод светофора в штатный режим работы запланирован на четверг, 2 июля. Аэровокзал Южно-Сахалинска презентовал масштабные инвестиционные планы на ближайшие годы. Так, на территории авиагавани планируют обустроить многофункциональное пространство, где по задумке появится полноценная гостиница, термальный центр, а также комфортные зоны для отдыха и прогулок. Также аэровокзал намерен проработать удобную логистику для пассажиров, улетающих в Китай. В то же время для обслуживания туристов из Поднебесной в авиагавани готовят специальные сервисные продукты. Делегация Сахалинского отделения «Единой России» приняла участие в первом этапе 23-го съезда партии. Встречу открыл президент Владимир Путин. Он особо отметил роль партии в укреплении мощи страны. В рамках повестки делегаты обсудили итоги народной программы за прошедшие 5 лет. На островах за это время, в частности, модернизировали сотни километров дорог, уровень газификации повысили до 68%. Под программу переселения аварийного жилфонда попали уже свыше 24 тысяч человек. Также на съезде утвердили кандидатов, которым окажут поддержку партии на предстоящих выборах. Так, от Сахалинской области по одномандатному избирательному округу номер 168 ее получил Георгий Карлов, который подчеркнул, что цели на ближайшую 5-летку в масштабах страны – это защита суверенитета и безусловное достижение цели спецоперации. В Сахалинской области в первую очередь предстоит завершить уже начатые крупные проекты. Медведь-монтер попал в объектив фотоловушки, установленной в заповеднике в Мурманской области. На видеоролике, опубликованном в соцсетях учреждения, запечатлен хищник, который сначала эффектно чешет спину о ствол дерева перед камерой, но позже замечает камеру, которую установили не совсем ровно. Лесной житель подошел к ней и ловко поправил, выровняв горизонт. Теперь техника снимает как надо. И в завершении коротко о погоде. В островной столице, в Южно-Сахалинске, сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Стрельцова.
1: Привет всем, дорогие друзья! 16 часов и 6 минут. Время Сахалинское. 29 июня на календаре. Сегодня потрясающий понедельник. И я всех с радостью приветствую здесь, в эфире Первого областного. Будем сегодня заряжаться на позитив. Целый вечер буду с вами я, Наташа Стрельцова. Вообще, думаю, многие зарядились за эти выходные. Пусть они были и дождливые, немножко непогода была у нас, по крайней мере, в областной столице. Но вот, честно, думаю, что такие выходные, они иногда тоже нужны. Дождливые, когда вот сидишь дома, пыль лежит, и мы лежим, и какие-то фильмы, какие-то вкусные угощения, времяпрепровождение с семьей, оно же тоже очень нужно. И вот сегодня даже с коллегой успела пообщаться за эфиром, и вот рассказывает мне, говорит, я на выходных ездил на рыбалку, был длительный отпуск, ездил на север, и вот после такого отпуска мне нужен еще один отпуск, как будто бы, поэтому, да, после активности отдыха есть такой вот побочный эффект. Конечно, впечатлений масса, но все-таки как будто заряжать социальную батарейку потом приходится еще и еще. Так что, если ваши выходные были такие немножко ленивые, это даже и неплохо. Это очень хорошо, и думаю, что вы сейчас свеженькие, бодренькие, вошли в новую рабочую неделю, вошли сразу в рабочую колею, и все у вас будет сразу получаться замечательно. Ну, а мы обеспечим вам лучший музыкальный плейлист, чтобы у вас все дела спорились и все получалось с первого раза. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного.

0: Это Матранг и его заманчивая песенка в эфире Первого областного. А я вот выглядываю за окно и думаю, ах, какая заманчивая погода прямо сейчас на улице в областной столице. Так и хочется после рабочего дня выйти и прогуляться. Будем верить, что погода будет радовать нас и дальше. О ней прямо сейчас с вами и поговорим. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июня. В Ахи осадков не предвидится, здесь до плюс 14. В Тымовском и в Углегорске обещают до 13 градусов тепла и временами небольшой дождь. В Смирных, Невельске и в Хомске также временами осадки. Воздух прогреется до плюс 15. В Тамари еще теплее, здесь плюс 16. И также временами незначительные осадки. В Чехове тоже временами дожди, 14 градусов тепла. В Северо-Курильске будет прохладнее, здесь плюс 9. И осадков не предвидится. В Курильске также погода без осадков, плюс 16 на термометрах. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без существенных осадков, температура воздуха плюс 8, плюс 10. Завтра днем пройдет небольшой дождь от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику, база техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Швейцарские работяги складывают свои вещи в водонепроницаемый мешок, ложатся на спину и просто плывут по течению, пока не окажутся рядом со своим жилищем.
2: Моя остановка.
1: Да, да, именно так.
2: А там жена уже с бреднем, понимаешь?
1: Да, после работки в жаркий летний денек, здорово, да, окунулся в речку и поплыл домой.
2: Это хорошо.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Облабластное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор верный.
5: И экономный.

0: Другие новости.
1: Анна Гладарь в студии, а это значит, что интереснейший выпуск «Других новостей» уже на подходе. Ань, привет, о чем сегодня поговорим?
2: Привет, и на подходе новости о том, что, похоже, в мире созрел новый тренд. Часы должны быть швейцарскими, машина немецкой, а жена русской.
1: Потрясающий тренд.
2: Да, будем разбираться с этим новым явлением в выпуске «Других новостей». Наш спонсор – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочная акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочную 34А/1, телефон 50 52 38.
0: Другие новости.
2: Европейцы, американцы, латиносы – все поголовно мечтают о Russian wife – русская жена. И ради этого готовы на все – учить язык, готовить, убирать, обеспечивать и даже переезжать в холодную Сибирь. Есть куча роликов, где русские женщины привозят иностранных своих мужей к родителям, и они там в шоке, конечно, от такого явления, как дача, что дома надо разуваться, и особенно забавные ролики, где они учат русский язык.
1: Ну, слушай, вот ты перечислила убираться, вот это учить язык, работать на даче, переезжать в какие-то холода.
2: Саморазвитие, господи, не понимают, что ли? Но иностранцы в один голос твердят, что нет никого добрее, умнее и хозяйственнее, чем россиянки. И что характерно, в этом году наши женщины действительно свой статус подтвердили. Уже как-то было у нас в выпуске «Других новостей», что по данным статистической организации, в одном из рейтингов за 25-й год россиянки вошли в топ-5 самых красивых женщин мира, заняв почетное 4-е место. Обошли настолько колумбийки, польки и...
1: Гречанки.
2: Ну да, жительницы Греции, вот так. Причем этот рейтинг составляли не какие-то чиновники, а пользователи соцсети, которые в голосовании отдали россиянкам 4-е место. В комментариях к рейтингу также отметили, что хотя погода в России суровая и холодная, красота наших женщин способна растопить все вокруг.
1: Ну что правда, то правда. Мне кажется, действительно, от нашей красоты ну вот никакие морозы и не помеха, и не почем.
2: Вообще не помеха. Ну и, я не знаю, конечно, смотря, может быть, куда смотреть, но пока не видно, чтобы толпы женихов выстраивались за колумбийками, полячками и гречанками, а за нашими видно. Так что, может, пора обновить рейтинг? А пока берегите себя и помните, что даже если вы не в топе мировых красавиц, для кого-то вы точно номер один. Даже если этот кто-то пока не научился говорить по-русски, но вы это дело быстренько поправите. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома» на Шлакоблочной 34А/1.

0: Дорогие друзья, самое время нам с вами немножко поиграть. Прозвучал в нашем эфире звучок. Разыграем концерты на билет Евы Польна. И у нас уже есть дозвонившийся. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Елена.
0: Елена, очень приятно. Наташа Стрельцова с вами на связи. Ну что, можно вас поздравить. Отправляетесь счастливо на концерт Евы Польна, который пройдет 10 июля в Сити-холле. Начало в 19.00. Успели записать?
1: Да, успела.
0: Прекрасно. Кого-нибудь возьмете с собой? Потому что вы выиграли два пригласительных.
1: С мужем пойду. Ну,
0: ой, замечательно. Ну, там придется повыбирать, ну, или докупить еще один билет. Да, я думаю, что вечер у вас пройдет просто замечательно. Леночка, поздравляем вас с победой. Понедельник у вас явно задался. Всего вам...
1: Это точно.
0: Да, прекрасно. Хорошего вам настроения. Всего доброго. Оставайтесь
1: спасибо
0: на связи.
1: Большое.
0: Итак, дорогие друзья, у вас также есть замечательная возможность выиграть пригласительные билеты. Играем мы ежедневно. Завтра игра пройдет вновь. Ловите условный сигнал в эфире Первого областного. Ева Польна будет ждать вас на своем концерте, который состоится 10 июля в Сити-холле в 19.00. Возрастное ограничение 6+. Так что обязательно дозванивайтесь. А я же напомню, что, если вдруг кто-то не знал, Ева Польна – это яркая и харизматичная певица, автор музыки и текстов, неутомимый экспериментатор, чье творчество любят поклонники самых разных музыкальных жанров. Так что погрузитесь в невероятную атмосферу теплоты, музыки и радости. Обязательно участвуйте и слушайте радио СТВ, а мы пока двигаемся только вперед.
2: Арт-Сити 65 представляет главный концерт лета. Впервые на Сахалине. 10 июля. Сити Холл. Нереальная Ева Польна.
3: Я тебя тоже.
2: Не пропустите. Будет космос. Вместе улетим в сторону сердца.

0: 16:41, время Сахалинское. Прямо сейчас поговорим с вами о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony» и «Mustang», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Norberg» и «Mobil Service». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июня, в Александровске-Сахалинском, в Корсакове, а также в Аниве временами пройдет небольшой дождь. Здесь до плюс 13. В Ногликах до 12 градусов тепла и также временами дождливо. В Поронайске и в Красногорске тоже временами пройдут осадки, до 15 градусов со знаком «плюс». В Макарове и в Долинске воздух прогреется до плюс 16, временами осадки. В Охотском также обещают временами небольшой дождь и 14 градусов со знаком «плюс». В Малокурильском и в Южно-Курильске также плюс 14, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью существенных осадков не ожидается, температура воздуха плюс 8, плюс 10. Завтра днем пройдет небольшой дождь от 18 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большое поступление новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. «Квадратный метр». Железнодорожная 166Б.
3: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
4: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Золотые слова от Саши Санта. И действительно, слушая эту композицию, которая так и называется «Счастливыми», таковыми и хочется становиться. Давайте вместе с вами будем слушать и дальше наш лучший плейлист радио СТВ и непременно становиться счастливыми. Ведь счастье, на самом деле, оно заключается в мелочах, и для того, чтобы стать по-настоящему счастливым человеком, достаточно просто начать его замечать. Конечно, быть, безусловно, счастливым каждую секунду своей жизни, это, ну, невозможно, мне кажется, и это где-то там в сказках жили долго и счастливо. Ну, а мы с вами можем просто постараться замечать это счастье в мелочах и в каких-то мимолетных мгновениях. Вот, например, счастье сегодня, что за окном цветут красивые ромашки, красивая сирень, а солнце выглядывает сегодня из-за тучек, и поэтому прекрасное настроение нам сегодня обеспечено. Ну, а еще рабочий понедельник, первый день, подходит к своему логическому завершению, что тоже не может не радовать. Если вы сегодня, как пчелки, трудились целый день, не успели ни присесть, ни даже чашечку кофе выпить, то следующая песня вам так активно намекает на то, что пора бы уже сделать глоточек горячего кофе или чая. Далее в эфире Сабина Карпетнер и ее трек «Эспрессо».

0: Мия Бойко, настоящий экспонат нашего музыкального плейлиста. С радостью перемещаемся с вами в новый музыкальный час, где продолжим радовать вас лучшей музыкальной подборкой. На Сахалине и Курилах 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладырь, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером. Также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале выпуска коротко о главных темах. В регионе завершился резервный период сдачи ЕГЭ. 13 островных музыкальных коллективов выйдут на сцену фестиваля «Крылья Сахалина». В Южно-Сахалинске стартовал 8-й сезон музыкальных вечеров под открытым небом «Звон». В Сахалинской области завершился резервный период сдачи ЕГЭ по всем предметам. Как сообщили в региональном министерстве образования, возможностью пересдать экзамены воспользовались 785 человек. Это 11-классники, пропустившие экзамен в основной волне по уважительной причине, нынешние выпускники, не добравшие необходимое количество баллов по одному из обязательных предметов, а также выпускники прошлых лет. Результаты будут известны в июле, и еще одна пересдача, но уже по желанию, пройдет 8 и 9 июля. Таким образом, можно будет улучшить результат по одному предмету по выбору. Глава Следственного комитета поддержал идею ввести уголовную ответственность для родителей за плохое воспитание детей. Александр Бастрыкин заявил, что взрослые должны отвечать за это, поскольку многое начинается с семьи. Он также напомнил о своей инициативе снизить возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления до 12 лет, однако это предложение не получило поддержки. При этом, как отметил Бастрыкин, подростки продолжают совершать серьезные преступления. Детская преступность в России выросла на 21%. В 2026 году Следственный комитет уже возбудил 6107 таких уголовных дел. Среди них 8 о нападениях на школы. 13 музыкальных коллективов островного региона выйдут на сцену фестиваля «Крылья Сахалина». Как напомнили в региональном министерстве спорта, на одной площадке он объединит авиационные события, спортивные, культурные и научные активности. Музыкальная программа на территории дронопорта «Пушистый» пройдет 3 и 4 июля.

0: гости мероприятия смогут услышать как уже знакомых исполнителей, так и новые имена. Завершать концертные программы будут рок-звезды «Эпидемия» и 7Б. Ознакомиться с подробным расписанием выступлений можно на сайте областного Минспорта. В Южно-Сахалинске стартовал второй сезон серии музыкальных вечеров под открытым небом «Звон». Каждые две недели по пятницам на набережной реки Рогатки запланированы выступления известных городских исполнителей. Для юных горожан будет работать игровая зона. Программа проекта рассчитана вплоть до Дня города. Анонсы предстоящих событий размещаются в пабликах официальной «Южной» в соцсетях. Выпускница московской школы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Екатерина Малкова получила по 100 баллов по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это первый такой случай за всю 25-летнюю историю ЕГЭ. Будущую профессию девушка планирует связать с точными науками. Сейчас она выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. И в завершении коротко о погоде. В островной столице 18 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Наташа Стрельцова.
1: Всем привет, дорогие друзья, добрый вечер. Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио. 18 часов и 6 минут. Время сахалинское. 29 июня на календаре. Вот практически подходит к своему завершению первый месяц лета. Был он очень насыщенным и ярким. Впереди у нас еще целых 2 месяца, так что уверена, что сейчас еще солнце немножечко к нам спустит свои солнечные теплые лучи, доберется до Сахалинской области летнее тепло, и обязательно мы с вами им насладимся. Несмотря на то, что уже вечер приближается к нам потихоньку, мы еще успеваем с вами отметить один важный праздник, который у нас сегодня отмечается. Это День объятий. Друзья, если сегодня вам критически мало объятий, то можете смело обнимать всех подряд, всех прохожих, аргументировать это тем, что сегодня, друзья, отмечается День объятий, и всех-всех с этим поздравлять. Ну и, конечно же, поздравлять самых дорогих и близких людей, не забывайте их почаще обнимать, радовать своим вниманием и вообще в целом напоминать о своих чувствах, это точно никогда не будет лишним. Ну а пока мы с вами обнимаемся, мы продолжаем наш музыкальный плейлист и двигаемся только вперед.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: ЛТУ 27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: невероятный романтик и просто красавчик Алексей Воробьев в эфире Первого областного. Друзья, почаще признавайтесь друг другу и говорите те самые заветные три слова. Ну а пока вы набираете номер любимого человека, чтобы напомнить о своих чувствах, я расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июня. В Ахе осадков не будет, плюс 14 в Тымовском и в Углегорске, до 13 градусов тепла и временами пройдет небольшой дождь. В Смирных, Невельске, а также в Омске тоже ожидается дождь временами и до 15 градусов со знаком «плюс». В Тамари будет еще теплее, здесь плюс 16, временами также осадки. В Чехове тоже обещают незначительные осадки в виде дождя, плюс 14 градусов на термометрах. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь плюс 9, осадков не предвидится. Осадков также не ожидается и в Курильске, здесь до 16 градусов со знаком «плюс». В Южно-Сахалинске сегодня ночью существенных осадков не будет, температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Завтра днем пройдет небольшой дождь, от 18 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Швейцарские работяги складывают свои вещи в водонепроницаемый мешок, ложатся на спину и просто плывут по течению, пока не окажутся рядом со своим жилищем.
2: Моя остановка.
1: Да, да, именно так.
2: А там жена уже с бреднем, понимаешь?
1: Да, после работки в жаркий летний денек, здорово, да, окунулся в речку и поплыл домой.
2: Это хорошо.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Другие новости.
1: Всем привет, это «Другие новости», у микрофона Анна Гладарь. Тысячи россиян связали себя узами брака в красивую дату этого года – 26.06.26. Сахалинские влюбленные тоже не остались в стороне, об этом расскажем в выпуске. Спонсор «Других новостей» – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» – наш локоблочный 34А/1. Телефон 50-52-38. По данным областного агентства ЗАГС, места на красивую дату 26 июня 26 года в Южно-Сахалинске были забронированы еще за полгода, а то и за год до события. На Сахалине и Курилах свадебный ажиотаж в этот день был повсеместным. В Северо-Курильске, например, свою семью создали Владислав и Анастасия. В качестве подарка от региона получили сертификат на бесплатную проверку репродуктивного здоровья в рамках программы «Счастливое материнство».
0: Другие новости.
1: Ну а всего же, по данным агентства ЗАГС, островные пары в этом году активно выбирали счастливые даты с двойками и шестерками. Поэтому поздравляем всех молодоженов. Главное, чтобы в вашей семейной жизни было не меньше красивых дат, чем в календаре. Ну а если вы не успели на 26.06, не расстраивайтесь. Впереди еще 26.09, 26.10, 26.11 и 12. Ну, кстати, места уже разбирают, поэтому берегите себя, свою любовь и не опаздывайте с подачей заявления. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома». Наш локоблочный 34А/1.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Трек «Худи» в эфире Первого областного. Вот чем люблю летние такие теплые сезоны. Надел худи и пошел себе по делам. И, в общем-то, больше ничего не нужно из верхней одежды. Погода в июне была как раз очень располагающая к такой одежде. Худи и каким-нибудь теплым спортивным костюмом. Ну, будем верить, что совсем скоро мы их уже с вами снимем. Можно будет ходить в шортах и майках и, собственно, греться теплыми лучами, согреваться этим летом. О погоде мы с вами прямо сейчас и поговорим, узнаем, согреет ли солнце нас с вами своим теплом уже завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony» и «Mustang», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Norberg» и «Mobil Service». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41 66 55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июня, в Александровске-Сахалинском, Корсакове, а также в Аниве временами пройдет небольшой дождь до 13 градусов со знаком плюс. В Ногликах также временами осадки, обещают до плюс 12. В Поронайске и в Красногорске воздух прогреется до плюс 15, также временами осадки. В Макарове и в Долинске ожидается незначительный дождь до 16 градусов со знаком плюс. В Охотском также временами дождливо и до 14 градусов тепла. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске обещают плюс 14 и погода без осадков. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью существенных осадков не предвидится. Температура воздуха плюс 8, плюс 10. Завтра днем пройдет небольшой дождь. Плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Посиди, сиди со мной, седина, серебром твою покрыла голову, а дальше тишина, как Раневская играла, ты бы так же играла.

0: Немножко такого настроения в конце рабочей недели передал нам Акмаль прямо в эфире Первого областного. Друзья, если вы не успели моргнуть и глазом, и вот выходные пролетели, снова началась рабочая неделя, рабочая суета, а вы вот любите проводить выходные активно и интересно, у меня для вас есть просто замечательные новости, потому что вот уже ровно через две недели, 10 июля, а это пятница, друзья, в Сити-холле состоится концерт очаровательной, обворожительной Евы Польны. Начало в 19:00, возрастное ограничение 6+. Друзья, ну я думаю, тут слова излишни. Мы все прекрасно знаем, что Ева Польна яркая, харизматичная, автор музыки и текстов, неутомимый экспериментатор и просто, ну, кладезь самых разнообразных хитов, которые попадают к нам прямо в сердца, и все мы их знаем и там бережно сохраняем. Так что, друзья, есть у вас уникальная атмосфера, уникальная возможность погрузиться в атмосферу теплоты, музыки и, конечно же, насладиться любимыми песнями. И, конечно, взять кого-нибудь с собой. Прямо сейчас расскажу, как это все можно реализовать. Конечно же, мы бы были не нами, мы бы были не собой, если бы не порадовали вас пригласительными билетами. Друзья, у вас есть уникальная возможность выиграть два пригласительных на концерт Евы Польны. Для этого практически ничего не нужно делать. Вам завтра нужно будет в эфире Первого областного услышать вот такой звук, который я вам прямо сейчас продемонстрирую. Слушайте внимательно и запоминайте. Каждое слово люблю.
1: Выиграй прямо сейчас на концерт Евы Польны билет.
0: Вот такой звук, дорогие друзья. Завтра в эфире Первого областного вы, как Ева Польна, ловите каждое слово. И как только этот звук слышите, сразу же завтра нам звоните. Первый, кто дозвонится, получит, собственно, два пригласительных билета на концерт 10 июля в Сити-холле в 19:00. Главное, берите кого-нибудь с собой, кого-нибудь, кто старше 6 лет. И я уверена, что концерт сложится, пройдет для вас просто незабываемо. Вечер будет просто потрясающим. Так что обязательно оставайтесь с нами на волнах Первого областного. Завтра очень внимательно слушайте и обязательно не упустите свой шанс. Уверена, что удача вам улыбнется. Ну а пока продолжаем наш музыкальный плейлист.
1: Art City 65 представляет главный концерт лета. Впервые на Сахалине. 10 июля. Сити Холл. Нереальная Ева Польна.
2: Я тебя тоже.
1: Не пропустите, будет космос. Вместе улетим в сторону сердца.

0: Вот такое бодрящее завершение музыкального часа дарит нам коллектив The Rasmus, а мы перемещаемся в новый, где продолжим радовать вас лучшей музыкальной подборкой. На Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь. Спонсор выпуска новостей – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. И вначале коротко о главных темах выпуска. Областной следком возобновил работу горячей линии «Ребенок в опасности». Морские суда сахалинской компании начали грузовые перевозки из Владивостока на Курилы. Семейный фестиваль возвращается в сквер имени Ждакаева в областном центре. В областном управлении Следственного комитета возобновила работу круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности». Как сообщили в пресс-службе ведомства, это дополнительный канал прямой связи для сообщения о преступлениях против несовершеннолетних. Позвонить на линию можно круглосуточно, обращения принимают по двум номерам – 123 и 8-914-755-04-97. Все поступившие сигналы рассматриваются в строгом соответствии с законодательством. В следкоме подчеркнули, что защита детей от преступных посягательств остается одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Из порта Владивосток на Курильские острова в первый регулярный рейс отправилось грузовое судно «Восток», принадлежащее Невельскому морскому торговому порту. До этого грузы доставляли морские компании из Приморского края. Маршрут судна пролегает через Итурупку, Нашир и Шикотан. На борту свыше 50 контейнеров, 7 единиц автотранспорта и более 150 тонн генеральных грузов. В перечень входят стройматериалы, товары первой необходимости и продукты. Для транспортировки фруктов, молочной продукции и яиц задействован специализированный рефрижераторный транспорт. Делегация Сахалинского отделения «Единой России» приняла участие в первом этапе 23-го съезда партии. Встречу открыл президент Владимир Путин, он особо отметил роль партии в укреплении мощи страны. В рамках повестки делегаты обсудили итоги народной программы за прошедшие 5 лет. На островах за это время, в частности, модернизировали сотни километров дорог, уровень газификации повысили до 68%. Под программу переселения аварийного жилфонда попали уже свыше 24 тысяч человек. Также на съезде утвердили кандидатов, которым окажет поддержку партии на предстоящих выборах.

0: Так, от Сахалинской области по одномандатному избирательному округу номер 168 ее получил Георгий Карлов, который подчеркнул, что цели на ближайшую пятилетку в масштабах страны – это защита суверенитета и безусловное достижение целей спецоперации. В Сахалинской области в первую очередь предстоит завершить уже начатые крупные проекты. Семейный фестиваль возвращается в сквер имени Ждакаева в областном центре. Первое мероприятие в этом сезоне состоится здесь 4 июля, начало в 16 часов. По информации мэрии, гостей ждут сценическая зона, массовая зарядка, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей и другие активности. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 17 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех в эфире Первого областного радио. Вот он, вечер понедельника, потихонечку уже к нам приближается. Вот он уже вступает в свои права. Ну а мы на радио СТВ продолжаем заряжать вас лучшим музыкальным настроением. И сегодня у нас 29 июня на календаре. Мне вот попалась такая интереснейшая историческая справка на глаза, которую не могу с вами не поделиться, друзья. В этот день ровно 110 лет назад, то есть в 1916 году, состоялся первый полет самолета компании Boeing. Первый в мире вообще успешный полет на самолете состоялся в 1903 году, ну то есть довольно давно. И при всем при этом в этот же день, 29 июня, но уже в 1925 году в США запатентована электрическая лампочка. Вот и я сложила 1 плюс 1, и почему-то в моей голове устройство самолета должно быть немножко сложнее, чем устройство лампочки. Так как же так вот получилось, интересно, что лампочка была запатентована аж на 15 лет позже, чем вот, нет, не на 15, на 9 лет позже, чем состоялся первый полет самолета Boeing. Ну, вообще, для меня это уму непостижимо. Очень интересно, что ж там такого долгого изобретали в лампочке, что вот самолет полетел быстрее, самый первый. В общем, вот такие удивительные истории у нас в эфире Первого областного. Друзья, оставайтесь с нами, еще не тем вас буду удивлять. Ну, а пока казаки делают хиты где-то в эфире Первого областного.

0: такая нежная любовь в исполнении коллектива Beautiful Boys в эфире Первого областного. Мне кажется, такие теплые душевные треки, они согревают не только сердце, но и душу. И нас с вами таким немного прохладным, но все-таки настоящим сахалинским летом. О погоде мы с вами поговорим прямо сейчас. Узнаем, будем ли греться только треками на волнах Первого областного, или солнце тоже нас с вами порадует. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июня, в Ахе без осадков, плюс 14, в Тымовском и в Углегорске до 13 градусов тепла и временами небольшой дождь. Небольшой дождь пройдет в Смирных, Невельске, а также в Хомске, здесь до 15 градусов со знаком плюс. В Тамари воздух прогреется до плюс 16, также временами осадки. В Чехове тоже пройдет небольшой дождь, здесь до 14 градусов тепла. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь плюс 9 и погода без осадков. В Курильске также осадков не предвидится, до плюс 16 на термометрах. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью без существенных осадков, температура воздуха плюс 8, плюс 10. Завтра днем пройдет небольшой дождь, от 18 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама. В «Матрешке» с 25 июня по 8 июля. Пельмени «Сибирский гурман» для мужчин 413,95 за 1 килограмм. Рисувелка круглозерный 166,95 за 800 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, двери, напольная плитка SPC. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на Железнодорожной, 166-Б. Телефон 250073.
5: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
6: Слышите? Ягода – выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
7: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
8: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
9: Социальная газификация от компании «ПроГаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПроГаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

Совсем свежая совместная работа от Локдог и Лилая под названием «Гроза» в эфире Первого областного. Конечно же, в трендах быть – это очень важно и очень хорошо, но буквально через несколько минут мы с вами погрузимся в историю музыки, ведь нас ждет уникальный авторский проект от Михаила Майорова «Звуки музыки», так и называется. Это не просто рассказы о музыкальных инструментах, это настоящее путешествие сквозь века, где каждый звук становится подсказкой, каждая мелодия будет ключом к разгадке, так что ждет нас с вами совершенно незабываемое приключение и, можно сказать, путешествие во времени в прямом эфире Первого областного. И сегодня свои тайны нам поведает ксилофон, казалось бы, детский инструмент, но на самом деле очень серьезный инструмент, который в правильных руках действительно творит чудеса звукового жанра. Ну а пока продолжаем наш музыкальный плейлист. Никуда не переключайтесь, будет очень интересно.

0: У Алены Швец весна, а у нас за окном лето, которое радует нас своими красками. И сегодня даже солнечные лучи к нам понемногу пробираются. Будем узнавать прямо сейчас о погоде, будет ли солнце радовать нас завтра. По данным сайта rp5.ru, 30 июня в Александровске-Сахалинском, а также в Корсакове и Ваниве временами пройдет небольшой дождь до 13 градусов тепла. В Ногликах воздух прогреется до плюс 12, временами пройдет небольшой дождь. В Поронайске и в Красногорске также дождь, но только временами, и до 15 градусов со знаком плюс. В Макарове и в Долинске 16 градусов тепла, также временами незначительные осадки. В Охотском также незначительные осадки и тоже временами, и 14 градусов на термометрах. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске до 14 градусов со знаком плюс, и осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков, температура воздуха плюс 8, плюс 10. Завтра днем пройдет небольшой дождь от 18 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
1: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
3: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от «Мельницы» теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. «Мельница. Доставим вкус счастья».
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Давай познакомимся с ксилофоном. Этим веселым, стучащим инструментом, который звучит так, будто волшебные молоточки танцуют на деревянных брусочках. Кстати, ксилофон бывает не только деревянным, но и металлическим, и пластиковым, и даже каменным. У ксилофона, между прочим, очень древняя родня. Похожие инструменты были в Африке, Юго-Восточной Азии, даже в Центральной Америке. Люди издавна придумывали, как извлекать музыку из всего того, что их окружает. А вот в Европе ксилофон стал популярен только в 19 веке и вскоре, знаете ли, пробрался в симфонические оркестры. Композиторы обожают использовать его в музыке. То он изобразит звон колоколов, то сказочные часики, а то и вообще создаст ощущение волшебства из детских сказок. Помните тот забавный такой тревожный звук в кино, когда кто-то крадется? Часто это как раз и есть ксилофон. Играть на нем, кстати, довольно просто. Видишь ноту, стучишь по нужной планке. Поэтому ксилофон часто первым дают детям в музыкальных школах. Он понятный, яркий и сразу радует звуком. Не ошибусь, если предположу, что ваше первое знакомство с этим музыкальным инструментом произошло в детском саду. В следующий раз, услышав этот хрустальный перестук в музыке, улыбнись. Этот ксилофон напоминает нам, что музыка может быть легкой, игривой и очень-очень веселой.
0: Звуки музыки.

0: мод на что-то нам активно намекает, а я хочу намекнуть, дорогие друзья, что нам с вами пора перемещаться в новый музыкальный час. На Сахалине и Курилах 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. Сахалинский госуниверситет готовится принять 1200 первокурсников. В этом году в ВУЗе предусмотрено 700 бюджетных мест и еще 500 на договорной основе. Как отметили в областном правительстве, выпускники островных школ могут получить качественное образование и освоить востребованные специальности в родном регионе. Например, Сахалинский госуниверситет стал единственным на Дальнем Востоке опорным вузом «Газпрома». Передовая инженерная школа начала реализацию научных проектов для нефтегазового и энергетического секторов экономики. 4 официальных пляжа готовят к открытию на Сахалине. По данным регионального управления МЧС, с 1 июля Солнечный берег и Охота начнут принимать отдыхающих в Углегорске и селе Охотском. С 10 июля заработают пляжи в Стародубском и Яблочном. Все территории отвечают требованиям безопасного отдыха. Места для купания огорожены буйками, выделена отдельная зона для детей. Имеются туалеты, душевые кабинки, баки для сбора отходов. До окончания купального сезона на пляжах будет организовано дежурство спасателей. Также на местах будет находиться медицинский персонал. В селе Песчанском установили комплекс фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камера появилась в центре села на участке дороги Петропавловская-Воскресенская-Нива-Соловьевка. Она будет фиксировать случаи превышения скорости, выезда на встречную полосу и других грубых нарушений. Местные жители ранее неоднократно жаловались на нарушение правил на этом участке летом, когда растет поток машин в сторону пляжа Нива. Ранее в Песчанском уже обустроили приподнятые пешеходные переходы и искусственные неровности.

0: АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
3: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июня. В Ахе осадков не предвидится, до 14 градусов тепла. В Тымовском и в Углегорске воздух прогреется до плюс 13 и временами пройдет небольшой дождь. В Смирных, Невельске, а также в Холмске также будет дождливо и до 15 градусов со знаком плюс. В Тамари также временами осадки, до 16 градусов тепла. В Чехове воздух прогреется до плюс 14 и временами дожди. В Северо-Курильске осадков не обещают, здесь до 9 градусов со знаком плюс. В Курильске воздух прогреется до плюс 16 и осадков также не обещают. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без существенных осадков, температура воздуха от плюс 8 до плюс 10. Завтра днем пройдет небольшой дождь от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
4: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
5: Реклама.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-5685.
6: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июня, в Ахе осадков не предвидится, до 14 градусов тепла. В Тымовском и в Углегорске воздух прогреется до плюс 13 и временами пройдет небольшой дождь. В Смирных, Невельске, а также в Хомске также будет дождливо и до 15 градусов со знаком плюс. В Тамари также временами осадки, до 16 градусов тепла. В Чехове воздух прогреется до плюс 14 и временами дожди. В Северо-Курильске осадков не обещают, здесь до 9 градусов со знаком плюс. В Курильске воздух прогреется до плюс 16 и осадков также не обещают. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без существенных осадков, температура воздуха от плюс 8 до плюс 10. Завтра днем пройдет небольшой дождь от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июня, в Александровске-Сахалинском, Корсакове, а также в Аниве временами пройдет небольшой дождь и до 13 градусов тепла. В Ногликах воздух прогреется до плюс 12, также временами дождливо. В Поронайске и в Красногорске синоптики обещают осадки временами и до 15 градусов со знаком плюс. Осадки также пройдут в Макарове и в Долинске, здесь до 16 градусов тепла. В Охотском временами ожидаются незначительные осадки, 14 градусов со знаком плюс. В Малокурильском и в Южно-Курильске осадков не предвидится. Здесь температура воздуха составит плюс 14 градусов. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью погода без существенных осадков. Температура воздуха плюс 8, плюс 10. Завтра днем пройдет небольшой дождь от 18 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июня. В Ахе осадков не предвидится, до 14 градусов тепла. В Тымовском и в Углегорске воздух прогреется до плюс 13 и временами пройдет небольшой дождь. В Смирных, Невельске, а также в Хомске также будет дождливо и до 15 градусов со знаком плюс. В Тамари также временами осадки, до 16 градусов тепла. В Чехове воздух прогреется до плюс 14 и временами дожди. В Северо-Курильске осадков не обещают, здесь до 9 градусов со знаком плюс. В Курильске воздух прогреется до плюс 16 и осадков также не обещают. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без существенных осадков, температура воздуха от плюс 8 до плюс 10. Завтра днем пройдет небольшой дождь от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 июня, в Александровске-Сахалинском, Корсакове, а также в Аниве временами пройдет небольшой дождь и до 13 градусов тепла. В Ногликах воздух прогреется до плюс 12, также временами дождливо. В Поронайске и в Красногорске синоптики обещают осадки временами и до 15 градусов со знаком плюс. Осадки также пройдут в Макарове и в Долинске, здесь до 16 градусов тепла. В Охотском временами ожидаются незначительные осадки, 14 градусов со знаком плюс. В Малокурильском и в Южно-Курильске осадков не предвидится. Здесь температура воздуха составит плюс 14 градусов. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью погода без существенных осадков. Температура воздуха плюс 8, плюс 10. Завтра днем пройдет небольшой дождь от 18 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На Сахалине и Курилах 2 часа ночи.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделаем.

На островах 5 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Под облаками летать, вниз с высоты не смотреть. Посмотри, мама, кем же я стал. Пусть эти ночи не сменят нам день. Мне небеса даровали те сны, где летали меж орбитами. За руки держались мы.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. И кто?

0: Сережа говорит сдаваться, но мы сдаваться не собираемся. Ребята, у нас впереди новый день целый. 7 утра в Южно-Сахалинске.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. Сахалинский госуниверситет готовится принять 1200 первокурсников. В этом году в ВУЗе предусмотрено 700 бюджетных мест и еще 500 на договорной основе. Как отметили в областном правительстве, выпускники островных школ могут получить качественное образование и освоить востребованные специальности в родном регионе. Например, Сахалинский госуниверситет стал единственным на Дальнем Востоке опорным вузом «Газпрома». Передовая инженерная школа начала реализацию научных проектов для нефтегазового и энергетического секторов экономики. 4 официальных пляжа готовят к открытию на Сахалине. По данным регионального управления МЧС, с 1 июля Солнечный берег и Охота начнут принимать отдыхающих в Углегорске и селе Охотском. С 10 июля заработают пляжи в Стародубском и Яблочном. Все территории отвечают требованиям безопасного отдыха. Места для купания огорожены буйками, выделена отдельная зона для детей. Имеются туалеты, душевые кабинки, баки для сбора отходов. До окончания купального сезона на пляжах будет организовано дежурство спасателей. Также на местах будет находиться медицинский персонал. В селе Песчанском установили комплекс фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камера появилась в центре села на участке дороги Петропавловская-Воскресенская-Нива-Соловьевка. Она будет фиксировать случаи превышения скорости, выезда на встречную полосу и других грубых нарушений. Местные жители ранее неоднократно жаловались на нарушение правил на этом участке летом, когда растет поток машин в сторону пляжа Нива. Ранее в Песчанском уже обустроили приподнятые пешеходные переходы и искусственные неровности. Глава Следственного комитета поддержал идею ввести уголовную ответственность для родителей за плохое воспитание детей. Александр Бастрыкин заявил, что взрослые должны отвечать за это, поскольку многое начинается с семьи. Он также напомнил о своей инициативе снизить возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления до 12 лет, однако это предложение не получило поддержки. При этом, как отметил Бастрыкин, подростки продолжают совершать серьезные преступления. Детская преступность в России выросла на 21%. В 2026 году Следственный комитет уже возбудил 6107 таких уголовных дел, среди них 8 о нападениях на школы. 13 музыкальных коллективов островного региона выйдут на сцену фестиваля «Крылья Сахалина». Как напомнили в региональном министерстве спорта, на одной площадке он объединит авиационные события, спортивные, культурные и научные активности. Музыкальная программа на территории дронопорта «Пушистый» пройдет 3 и 4 июля. Гости мероприятия смогут услышать как уже знакомых исполнителей, так и новые имена. Завершать концертные программы будут рок-звезды «Эпидемия» и 7Б. Ознакомиться с подробным расписанием выступлений можно на сайте областного Минспорта. Спорта. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Терроризм – угроза современному обществу и каждому из нас. Будьте бдительны. Только своим неравнодушием и совместными усилиями мы можем противодействовать этой опасности. Запомните, единый номер вызова экстренных оперативных служб 112. Звоните в любой потенциально опасной ситуации, если вы видите подозрительных людей или предметы, если стали свидетелем чрезвычайной ситуации или вам что-то известно о готовящемся преступлении. Позвонить на номер 112 с мобильного телефона можно даже если у вас нет средств на счете, вы находитесь вне зоны действия сети или заблокирована сим-карта. Ваш звонок может спасти чьи-то жизни. Не оставайтесь равнодушными. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: 8:07 в Южно-Сахалинске. Ребята, спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» — всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома.
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Всем добро пожаловать в наш новый час для общения с вами. Помимо музыки будем задавать вам вопрос, на который будем ждать ответа от вас.
0: И помимо всего прочего, естественно, призы и, естественно, подарки, ребята, для вас от нас и от наших партнеров и друзей. А что за призы, что за подарки? Вы знаете, у нас на прошлой неделе были несколько разыграны и финалили мы ветровочкой под занавес недели, да?
1: От мерча Сахалина, да, разыграли ветровку как главный приз среди всех, кто на неделе отметился прекрасным ярким комментарием. Ну и, конечно же, за каждый прекрасный яркий комментарий мы тоже наградили наших участников. И это были различные сувениры от наших спонсоров. Спонсором нашим является магазин мерча Сахалин. Это островной мерч. В этом магазине можно приобрести уникальные сахалинские подарки или какие-то вещи для себя от сахалинских дизайнеров. Какие-то помимо вещей, это могут быть сувениры,
0: брелочки,
1: да, различные подарки с духом Сахалина. В общем, друзья, если вы желаете поучаствовать в этом розыгрыше, то обязательно пишите свои комментарии, пускай они будут яркими и оригинальными.
0: Мы ждем активных людей здесь, в нашей переписке, в нашем общении. Ребята, есть тема на целый час, заряжаем ее прямо сейчас. А какой процесс, скажите, пожалуйста, максимально вас успокаивает?
1: Расскажите,
0: есть ли тут,
1: пожалуйста,
0: какой-то зеленый чай вечером и просто стоишь на балконе, наблюдаешь за всей суетой, что происходит внизу?
1: Да, что для вас вот является таким ритуалом для успокоения? Обязательно напишите свои варианты.
0: Да, нам нужно знать. У нас есть номер для Макса, +7 900 660 15.05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Обязательно напишите. Ну и напомню, что лучшие комментарии сегодня не только зазвучат в эфире, но и получат подарки — островные сувениры от магазина мерча Сахалин на горном воздухе.

0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Доброе утро, друзья. Овны, выход из сложившегося положения находится у вас под носом.
0: Далее, тельцы, сегодня не стоит сомневаться в силе своего обаяния.
1: Близнецы, стремитесь к безупречности и не останавливайтесь на достигнутом.
0: Раки, вы сегодня будете цвести прямо на глазах.
1: Здорово. Львы, вам рекомендовано веселье в неограниченных дозах.
0: Девы, сегодня вы почувствуете себя очень нужными и важными.
1: Как это полезно иногда почувствовать себя таковыми. Весы, сегодня все будет именно так, как вам хотелось бы.
0: Скорпионы, примите судьбоносное решение, пусть оно будет маленьким.
1: Стрельцы, придется поступиться некоторыми принципами ради общего блага.
0: Козероги, поменьше думайте о работе, побольше о возможном отпуске.
1: Водолеи, помните, что никто вас не держит там, где вам не хочется находиться.
0: Рыбы, вы почувствуете, что пришел тот самый момент для решительных действий.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.
0: Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119. Ребята, есть на этот час тема для вас. Зарядили ее так. Какой процесс вас максимально успокаивает? Хотелось бы узнать. Вот, возможно, какая-то мелочь или для собственного успокоения вам нужно уйти подальше от людей в горы. Все мы люди разные, но хотелось бы узнать лично ваш такой секрет вашего успокоения. Пишите нам в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, ну и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь. Напомню, что за яркий комментарий вам положен сувенир, за участие в течение недели шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину «Мерча Сахалин» за подарки для наших слушателей.

0: 8 часов и 18 минут в Южно-Сахалинске. Первые комментарии на нашу утреннюю тему подоспели. Ребята, приятно. Так, какой процесс вас максимально успокаивает? Мы сегодня спрашиваем у вас. И есть у нас такое. Когда сидишь вечером на даче у костра с бокалом сухого красного виноградного сока. И только птички поют. И при этом, если ни одна комариная душа рядом не летает. Когда не надо вот на это вот... Отвлекаться, да. Ой, это просто сказка.
1: Да.
0: Так, когда нашел...
1: Поддерживаю.
0: Когда нашел два одинаковых носка, такой дзен поймал.
1: О, это вообще роскошь какая-то.
0: Знаете, когда вот мы это, Женя, собираемся поутру, да, понимаете, это темнота, фонарик где-то там нужен. Где я телефон оставил? Елки-палки.
1: И сейчас постараться не шуметь, чтобы домашних не разбудить, потому что... А тут что-то уже пошло не по плану, уже все вверх ног. Да,
0: на кота наступил, короче, все, за второй зацепил. А когда сразу находишь два носка...
1: Одновременно. Одинаковых.
0: Да, ты, потом на работе ты понимаешь, что они не одинаковые были, но в тот момент ты поймал свой кайф.
1: Так, доброе утро. У меня успокаивает чтение книг. Без разницы, какой жанр. Не электронный, а именно настоящий книги.
0: Ой, пошелестеть, да, страницами.
1: Особенно, когда это новая книга, и она прям пахнет вообще. Обожаю этот запах. Так, еще есть сообщение. Доброе утро. Меня больше всего успокаивает мой автомобиль. Если надо успокоиться вечером, то садишься и едешь куда-нибудь, желательно за город. Включаешь радио СТВ, едешь и успокаиваешься. Если же днем, то идешь, включаешь радио и что-нибудь делаешь, протираешь, полируешь и так далее. Уборка, в общем.
0: Работает, утро не пахнет.
1: Медитация.
0: Да? Так, хорошо. Ребята, что у вас? Какой процесс вас максимально успокаивает? Времени предостаточно для того, чтобы ответить и себе на этот вопрос, и нам не забыть написать. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Скорее присоединяйтесь. Напоминаю, что у нас сегодня розыгрыш подарка от наших друзей. Магазин мерча «Сахалин», и за лучший комментарий вам положен сувенир. А также в пятницу мы разыграем среди всех, кто получил этот сувенир, главный приз. Ветровка или поло от магазина мерча «Сахалин».
0: Дерзайте, пишите.

0: 8 часов и 22 минуты в Южно-Сахалинске. Спешим рассказать вам о погоде. На сегодня тема актуальна. Какой процесс вас максимально успокаивает? Ребята, сегодня вопрос этот вам. Вы для себя ответьте на него, а после напишите нам. Пишите в Макс, либо оставляйте свои комментарии в нашей группе в соцсети ВКонтакте, да, либо в Телеграме.
1: Все верно.
0: Все, давайте о погоде быстренько.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без существенных осадков 14, тепла, в Тымовском временами дождь плюс 10, в Смирных и Углегорске временами сегодня дождь и 13, тепла, в Тамаре без осадков 16, выше 0, в Чехове, Невельске и в Хомске временами сегодня дождь 15 со знаком плюс, в Северокурильске без осадков плюс 8, в Курильске без существенных осадков 16, выше 0. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 19, плюс 21, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама. Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
4: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyavrora.ru и в агентствах.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов 29 минут в Южно-Сахалинске. Так, ребята, погнали по вашим сообщениям. Сегодняшняя тема у нас такая. Какой процесс вас максимально успокаивает, спрашиваем мы вас. И у нас есть такое даже. Мыть посуду под какой-нибудь хэви-метал, да? Mm-hmm. То есть что-то жесткое. И в конце там трека бах, что-нибудь разбиваешь. Нормально!
1: Не надо давай. Ничего разбивать.
0: Давай!
1: Хорошая посуда дорого стоит.
0: Нет, нет, нет. Так. Ну, в смысле, да-да-да.
1: Да-да-да. Любой процесс по сборке чего-либо, но успокаивает результат, а не процесс.
0: А, потому что я думаю, процесс, это же что-то не получается, а когда в конце еще несколько деталек почему-то остается. Но у
1: главное,
0: меня так
1: все
0: всегда...
1: собрано и стоит крепко на ногах.
0: Да, да, вот это мне и удивительно, это мне и немного отчасти раздражает, потому что, ну как такое, они что, это про запас, или я все-таки где-то не усмотрел, и потом оно даст о себе знать. Так, для кого-то это рисование, вот Ирина нам написала, рисование ее успокаивает.
1: О, рисование
0: хорошо.
1: Это здорово, да. Шо? Меня тоже успокаивает рисование, а еще меня успокаивает, кстати, вот если о себе говорить, угу. Когда включена вода из-под крана. Вот если у меня, я чувствую напряжение в себе, угу. Я просто включаю воду из-под крана и дальше продолжаю делать какие-то свои домашние дела. И мне все домашние говорят, да что у тебя вода льется? Я говорю, я успокаиваюсь.
0: На, ну,
1: шум
0: что
1: воды,
0: значит,
1: шум
0: счетчики
1: воды
0: не стоят, да. А, так, хорошо. А, извините, своя скважина.
1: Доброе утро. Работаю на пункте выдачи, меня успокаивает переупаковка возвратов. Мне всегда казалось, кстати, когда я прихожу на пункт выдачи, что вот работников наоборот mm-hmm. это раздражает, потому что обратно все запаковывать, что-то это, оказывается, успокаивает. Вот.
0: Mm-hmm, кого-то да. Так, хорошо, побыть в одиночестве. А, массаж стоп. От Елены такое
1: сообщение. Ну, конечно.
0: Очень uh-huh. успокаивает.
1: Да. Тут найди, кого не успокаивает массаж стоп.
0: Дождик с грозой.
1: О, я тоже люблю такую погоду. Только когда это не летом, а когда это осенью. Вот дождь, гроза, какое-нибудь такое мрачное, такое прямо... Ой, хорошо.
0: Когда кого-то настигает карма, кто-то тебя обогнал и при этом подрезал по-сумасшедшему, либо пересек двойную сплошную, одну сплошную, да, и его тут же настигает карма в виде сотрудников госавтоинспекции.
1: И ты
0: его ловят. Да, и в какой-то момент, да, ты понимаешь, о-о-о, какое счастье.
1: Все-таки есть справедливость в этом мире, да?
0: Да, карма
1: да.
0: настигла.
1: Есть еще одно сообщение, самое лучшее успокоительное, это отсутствие раздражительных факторов.
0: Угу, но разве такое случается?
1: Да.
0: Разве случается
1: разве
0: в нашей
1: что
0: жизни?
1: Во сне.
0: Да, какой процесс вас максимально успокаивает, ребята? Напишите нам, пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио АСТВ и наш телеграм Радио АСТВ, пишите.
2: Мы снова танцуем.

0: Это облобластное шоу, наш спонсор, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Большой выбор качественных продуктов на любой случай для праздничных торжеств, теплых семейных ужинов, аппетитных завтраков, романтичных пикников, школьных перекусов без переплат и лишней суеты. Ваш выбор «Верный».
1: Ну что, друзья, мы продолжаем наше с вами общение. Напомню, что сегодня за лучший комментарий вы можете получить особый приз, да? И этот приз станет для вас таким прекрасным напоминанием о том, где вы живете. И, допустим, вы можете его подарить кому-то. Угу. Это символика Сахалинской области, Сахалина. Это мерч от магазина «Мерч Сахалина». Вот. Также вы в этом магазине можете приобрести какой-то подарок с сахалинским характером, не просто сувенир на бегу, а что-то стильное, например, локальное с душой. Загляните обязательно в магазин «Мерч Сахалин» на Горном воздухе, там собраны вещи от местных дизайнеров, аксессуары и сувениры, которые хочется не только подарить, но и оставить себе. И напомню, что за лучший комментарий мы отметим сувениром от этого магазина, а в пятницу подведем итоги, и среди всех, кто был отмечен, разыграем главный приз. Это ветровка или поло от наших друзей,
0: круто,
1: от нашего спонсора.
0: Поэтому, ребята, дерзайте, ждем ваши комментарии. Сегодня ждем их на тему, какой процесс вас максимально успокаивает. Вот что мы спросили у вас.
1: Да, обязательно напишите свои варианты, мы ждем. Ну и есть у нас уже несколько вариантов, которые мы сейчас зачитаем.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Женечка, вам слово.
1: Успокаивает, когда навел уборку, приготовил еду и всех выгнал из дома надолго. О, да, и сидишь в этой чистоте и тишине, это настолько приятно, даже не передать.
0: Но только до вечера, пока все не вернулись.
1: Да, потом все заново.
0: У меня маленький ребенок, и теперь я поняла, что мне достаточно просто в одиночестве и тишине съесть спокойно конфетку.
1: Ой, мама хорошая.
0: Мамочка, здравствуйте.
1: Да, успокаивает смотреть, как работают какие-то люди. А вообще гладить кошечку и успокаиваться с недавних пор для меня стало под девизом «И пусть весь мир подождет». Это с возрастом я познала.
0: Хорошо, так. Езда в чистой машине с громкой музыкой меня успокаивает. О, да, я порой вот мне задают, почему, говорит, так громко. Я не знаю, от чего, откуда и вообще, ну вот я вижу, что человек проезжает мимо на тачке, и у него явно звук в машине прокачан,
1: да.
0: И так жестко слушать музыку, у меня жена говорит, ну как так можно, это же можно оглохнуть, фу, как неприятно, я говорю, нет,
1: иногда ты не понимаешь, это нужно.
0: Да, ты не понимаешь этого удовольствия, которое получает человек, я не для кого-то это включаю, а для себя, мне максимально, если бы можно было разорвать динамики, я бы это сделал с удовольствием, чтобы получить этот кайф.
1: Я думаю, в этот момент определенный взрыв каких-то гормонов происходит.
0: Да.
1: Человек получает от этого истинное наслаждение, удовольствие и настроение, кстати говоря, тоже улучшается благодаря громкой музыке.
0: Так, ребята, видим ваше сообщение, озвучим чуть позже, а давайте пока еще раз напомним нашу сегодняшнюю тему. Какой процесс вас максимально успокаивает? Напишите нам в Max плюс 7 900 660 1505. Также есть наша группа в соцсети ВКонтакте и пишите в телегу, оставляйте свои комментарии, увидим, озвучим.
1: Да, сегодня один хороший комментарий может стать вашим пропуском за островным подарком. Участвуйте в обсуждении и забирайте сувенир от магазина «Мерч Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20. И также можно, кстати, этот официальный «Мерч Сахалина» приобрести на сайте merchsach.ru.

0: Следующая пара ваших комментариев будет озвучена прямо сейчас. Это не угроза, ребята. Так, какой процесс вас максимально успокаивает? Сегодня с этим вопросом к вам обратились. Здравствуйте. Для меня лучше успокаивательное – это шум воды, река, море, даже бассейн. Сядешь в машину, приедешь на море, стул, термос, и пусть весь мир подождет.
1: Ой, Алина, я с вами. Если честно, если что, зовите. Я обожаю шум воды. Послушать вот водичку – это самое то. Так, есть еще сообщение у нас.
0: Да-да. Но ты не будешь его озвучивать.
1: Но я не буду пока его озвучивать. Сейчас лучше другое озвучу. Успокаивает работа с эпоксидной смолой или поковыряться с машиной, например, подкрасить сколы, даже несмотря на то, что я девочка.
0: Слушайте, ничего себе. У меня есть для вас работенка. Если вдруг вы нервничаете, свяжитесь со мной.
1: Да.
0: Ребята, пишите свои комментарии на нашу сегодняшнюю тему. Скидывайте в Макс +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь. Напомню, что сегодня за лучший комментарий вы получите стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов, а также станете участником розыгрыша главного приза, который мы проведем в пятницу, и разыграем поло или ветровку от нашего спонсора, от нашего партнера магазина мерча «Сахалин».
0: А пока давайте расскажем вам о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 30 июня, в Александровске, Сахалинском, Ногликах и Поронайске временами пройдет дождь плюс 12 градусов. В Красногорске во второй половине дня дождь, 14 тепла. Во второй половине дня дождь ожидается и в Макарове, там 12 градусов. А далее погода без осадков. В Долинске плюс 20, в Охотском 18, Корсаков 15 градусов, в Аниве до 19 выше нуля. В Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков плюс 15, в Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 19-21, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8.50 в Южно-Сахалинске. Пара ваших сообщений на нашу утреннюю тему есть даже в группе ВКонтакте. Ребята, какой процесс вас максимально успокаивает? Мы сегодня спрашиваем вас. Так, от Миланы. Я успокоюсь, когда наорусь, побью игрушку, и все. От Миланы К. Игрушку или подружку. Да, то есть нужно что-то расколотить, да, для того, чтобы успокоение поймать.
1: Ну, кстати, это действительно иногда помогает. Можно записаться на какой-нибудь бокс, например.
0: Да, что, да, колотить. Или просто друг колотить друга, грушу, да. Можно купить эту грушу.
1: Тренера колотить, да. Специальные вот эти вот подушечки. Мне кажется, здорово. Так, есть еще сообщение от Александры. Берег моря и шум волн, релакс и очень хорошее успокоительное.
0: Так, самое успокоение, отдых на природе, рыбалочка. А какие закаты в деревне? От Юрия сообщение такое прилетело. Сказка. Есть большое такое сообщение. Доброе утро, я отдыхаю с сыном. Каждую субботу, когда мы с утра встаем на утреннюю зарядку,
1: вау,
0: на свежем воздухе, с разминкой, с разбежком, на велосипедах и обязательно футбольный мяч. Играем в футбол. Это, наверное, главная моя отдушина. И обязательно наше табу без всяких телефонов.
1: Здорово.
0: Никаких
1: прекрасное
0: гаджетов.
1: Времяпрепровождение.
0: Хорошо.
1: Да. Так, от Александра сообщение. Доброе утро. У меня есть два успокаивающего дела. Первое – это моя любимая кошечка. Погладишь этот маленький серый пушистый комочек, и все, спокойно, как удав. А второе – это моя дача. Приедешь сюда после работы, птички поют, тишина, энергией пропиталась, удовольствие получила, что надо, полила, проверила и спокойно поехала домой на вторую смену. Дача находится почти рядом с домом, езжу туда каждый день. То есть сначала дома поубиралась, потом на дачу сходила, съездила, там что-то, какие-то грядки прополола.
0: Дача рядом с домом.
1: Да вообще.
0: Сказка.
1: Да.
0: А?
1: Хочешь, да, немного успокоиться? Приехал на дачу, практически за угол зашла.
0: Да, и вот оно, все готово.
1: Огурчики полила, и все, настроение улучшилось, друзья.
0: Редисочку сорвала.
1: Да,
0: красота.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем наше утреннее обсуждение на тему...
0: У нас такая, на какой процесс вас максимально успокаивает?
1: Да, и мы сегодня разыгрываем сувенир за интересный комментарий, а в пятницу полноценный островной образ пола или ветровку, поэтому пишите свои яркие комментарии, будем выбирать одного и обязательно подарим этому человеку.
0: Приз, подарок, все
1: да.
0: готово.
1: И он станет автоматически претендентом на главный приз, который мы разыграем в пятницу. Напомню, что приз мы дарим от магазина «Мерча Сахалин», подарки с сахалинским характером.

0: 8 часов 59 минут в Южно-Сахалинске. Давайте мы подведем итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. Так, ребята, у нас сегодня был вопрос на целый час, и мы обсуждали эту тему, какой процесс вас максимально успокаивает. И помните, да, что мы выбирали такое оригинальненькое сообщение?
1: Да.
0: Вот. И перед тем, как мы озвучим автора того, кто выбился у нас в лидере, да, у нас еще парочка сообщений, которые от вас прилетело.
1: Верно, да. Пусть звучит... значит, напомним, да, какая была тема. Какой процесс вас максимально успокаивает? Пусть звучит банально, но шум моря. Я живу недалеко от моря и люблю вечером после трудового дня пойти погулять по берегу, послушать прибой. Мы вам завидуем немножко даже.
0: Жить у моря, да, это всегда великолепно.
1: Конечно.
0: Да, и как вам за все это время, да, проживание, не надоело еще?
1: Да, каждый вечер гулять вдоль моря.
0: Ага.
1: А если холодно?
0: Угу.
1: Да.
0: А если вот, знаете, море еще, вот у него получается и так иногда очень шумно себя вести. А вот этот вот процесс...
1: Ой, а это даже хорошо. Да. Я считаю, что это даже хорошо. Так,
0: человек, не живущий у моря.
1: Сообщение от Светланы.
0: Да.
1: Успокоение – это сел за руль, включил музыку и едешь, просто едешь. Приехал домой и успокоился.
0: Добрался и лег.
1: Да.
0: Так, хорошо, давайте подытожим. Мы же говорили, да, что в течение этого часа мы заметим какого-нибудь сообщения, автора сообщения, его вот этим вот посланием для нас, да. И вот что у нас выбилось сегодня в лидеры. Доброе утро, работаю на пункте выдачи, меня успокаивает переупаковка возвратов.
1: Вау, да.
0: Это тот человек, который возвратом рад, понимаете, ребят, а не вот эта куча ненависти.
1: А вы собираетесь это возвращать? Пожалуйста, может быть, вы
0: Вернете? Да, да.
1: Мне нужно их переупаковать.
0: Я вижу, что вам оно не понравилось. Да, девушка, отстаньте от меня. Я уже к дому своему подошел, но, пожалуйста, верните.
1: Да, здорово. Мы вас поздравляем. Именно вы становитесь сегодняшним победителем и также становитесь претендентом на обладание главного приза. Это поло или ветровка от наших спонсоров. Стиль Сахалина рождается на горном воздухе. Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшее от местных дизайнеров, эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Оригинальные футболки, худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов. Уникальную одежду и аксессуары островного бренда «Сахалин Маяк России» также можно приобрести на СТК в магазине мерча «Сахалин» на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Ежедневно работают с 11 до 20.00 онлайн. Можно также приобрести все это мерч defisach.ru.
0: Ребята, всем спасибо за ваши сообщения и истории. Мы отправляемся в следующий музыкальный час в Южно-Сахалинске, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейная клиника номер 1 организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Два медвежонка выпрашивают еду на дороге недалеко от Ноглик. Новые игрушки до 1 июля поступят в детский областной многопрофильный санаторий. Кубок по киберспорту прошел в Южно-Сахалинске. Два годовалых медвежонка выпрашивают еду на дороге недалеко от Ноглик. Некоторые сахалинцы подкармливают их, полагая, что таким образом помогают животным. Однако в Ногликском лесничестве предупреждают, такие действия, наоборот, могут обречь их на гибель. Эти медвежата уже способны самостоятельно существовать в естественной среде. Им доступна природная пища, которой вполне достаточно, чтобы накопить необходимые жировые запасы и благополучно подготовиться к зимней спячке. Медведь, однажды получивший пищу от человека, начинает воспринимать людей и автомобили как источник легкости доступного корма. Такое поведение приводит к тому, что животное все чаще выходит к дорогам и перестает избегать человека. В результате может быть принято решение об отстреле. Новые игрушки и развивающие комплексы до 1 июля поступят в детский областной многопрофильный санаторий. Здесь появятся кубики, конструкторы для моторики, спортивные снаряды, современные развлекательные наборы. Как сообщает в Сахалинском Минздраве, единственный в регионе детский сад с усиленной медицинской поддержкой посещают часто болеющие, ослабленные дети. В курс оздоровления входят физиотерапевтические процедуры, всего около 15 видов различных оздоровительных мероприятий. Сахалинской области с 1 июля изменится номер телефона контакт-центра МФЦ. С этой даты специалисты продолжат консультировать жителей по вопросам получения государственных, муниципальных и других услуг по номеру 8-924-888-0714. Кубок по киберспорту прошел в Южно-Сахалинске. За победу в составе 18 команд сразились около сотни игроков от 14 лет. Это почти в два раза больше, чем собрали прошлые соревнования. Турнир продлился почти 12 часов. Победители и призеры получили денежные награды, медали и дипломы. Педагог в Ираке создал самую большую ручку в мире. Она изготовлена из пластика и металла, имеет шариковый механизм и чернила на масляной основе. Длина изделия 6,5 метров, вес 94 килограмма. При желании и особом старании ручкой даже можно писать. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Всем привет, ребята, 9.08 в Южно-Сахалинске, здесь Женя и Артем, здравствуйте.
1: Доброе утро, друзья, добро пожаловать. Вот и новый час пролетел, и, кстати говоря, для вас это первый рабочий час, ну, для многих из вас.
0: Угу, да.
1: И мы вас с этим поздравляем, пускай этот рабочий день пройдет легко и быстро.
0: Мы же уже, Женя, и бодры, и веселы, и рады вам презентовать программу для всех, кто любит куда-то сходить, любит что-то посмотреть, и Катя Солдат в середине этого часа расскажет, куда именно и какие мероприятия для посещения для всех и для каждого открыты, ребята.
1: Проект «Двигай летом» обязательно случится в эфире. Вы дождитесь и послушайте, чем же можно заняться в ближайшие выходные. Также мы напомним, что проект «Промузло» здесь тоже появится совсем скоро. Не забывайте об этом.
0: Ну и рукой подать до вашего астрологического прогноза. А пока, Юлия Савичева.

0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, доброе утро, Овны. Выход из сложившегося положения находится у вас под носом.
0: Под носом, да. Присмотритесь, пожалуйста. Тельцы, сегодня не стоит сомневаться в силе своего обаяния.
1: Близнецы, стремитесь к безупречности и не останавливайтесь на достигнутом.
0: Раки, вы сегодня будете цвести прямо на глазах.
1: Львы, вам рекомендовано веселье в неограниченных дозах.
0: Далее, девы, сегодня вы почувствуете себя очень нужным и важным.
1: Весы, сегодня все будет именно так, как вам хотелось бы.
0: Скорпионы, примите судьбоносное решение, пусть оно и будет маленьким.
1: Стрельцы, придется поступиться некоторым принципам ради общего блага.
0: Козероги, поменьше думайте о работе, побольше о возможном отпуске.
1: Водолеи, помните, что никто вас не держит там, где вам не хочется находиться.
0: Рыбы, вы почувствуете, что пришел тот самый момент для решительных действий.
1: Друзья, это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: 9 часов и 17 минут в Южно-Сахалинске, да. Проект «Промузло».
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Расскажу вам сегодня про песню, которая, значит, создана на несуществующем языке. И это Андриана Челентано. Название песни говорить не буду, но оно... Потому что...
0: Выговорить его невозможно, 24 буквы.
1: Да, 24 буквы, и оно не существует, этого слова вообще нигде, ни в каких учебниках. Оригинальная версия песни легендарного итальянского певца вышла на его альбоме 3 ноября 1972 года, и на первый взгляд здесь слышится такая англоязычная вроде речь, но ничего не понятно. И дело в том, что это было так задумано самим Челентано, песня должна была звучать для местной итальянской аудитории, как будто на английском языке с американским акцентом. Но на самом деле это была чистой воды тарабарщина. Единственным английским словом там было «all right». В интервью Андриана Челентано говорил, что на его творчество сильно повлияла американская музыка, в особенности американский сленг, поэтому он решил записать подобную песню, темой которой была неспособность людей понимать друг друга и отсутствие коммуникабельности. Хотел продемонстрировать он также, как английский язык звучит для людей, его совсем не знающих. Да? Mm-hmm. Примерно так и слышим английскую речь, в особенности люди, которые никогда не учили английский язык. Давайте слушать. Freezing cold in 8 to 9 years old. You're the cold.

0: Ладыгнёв. Так, знаете, друзья, вот я знаю, что многие могут услышать этот трек, такие, да что это вообще такое? А мне вот очень нравится творчество Адриана Челентано, и он всегда с таким чувством юмора подходит к своим песням, к своему творчеству, к съемкам фильма, если нужно. Обожаю этого человека всей душой. И вообще, то, что он создал песню, которая на несуществующем языке, ну это же вообще...
1: Тут, конечно, молодец, да. Удивил, порадовал.
0: Да.
1: А, так, ребята, для вас информация прямо сейчас о погоде. 9 часов и 21 минута в Южно-Сахалинске.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без существенных осадков 14 тепла, в Тымовском временами дождь плюс 10, в Смирных и Углегорске также временами дождь 13 тепла. В Томари без осадков 16 выше 0, в Чехове, Невельске, а также в Хомске временами дождь плюс 15, в Северо-Курильске без осадков плюс 8, в Курильске существенных осадков не ожидается 16 выше 0. В Южно-Сахалинске днем без существенных осадков плюс 19 плюс 21, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
6: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: Всем привет! Это программа «Двигай летом». Для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа, магазин, рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Летние приключения начинаются!
1: 3 и 4 июля аэродром «Пушистый» превращается в место, где одновременно летают самолеты, звучит музыка и работает огромный город активностей. Фестиваль «Крылья Сахалина» 2026 – это уже даже не фестиваль, а целый город, и в нем несколько больших улиц под открытым небом. На улице спорта – знакомство с островными федерациями. Можно попробовать себя в разных видах активности и буквально зайти в спорт изнутри. На научной улице – мастер-классы, квизы, лекции по робототехнике. В общем, место, где можно не слушать, а участвовать и собирать, и проверять, и пробовать самому. Плюс десятки интерактивных площадок, мастерских и активностей, где постоянно что-то происходит. И, конечно, музыкальная сцена. Хедлайнеры «Крыльев Сахалина» этого года объявим чуть позже. Все на «Пушистый» 3 июля.
0: Лето. Время играть.
1: Есть идея для дружной кампании. Все лето в Доме культуры Синегорье проходит квест «Двери». Участников ждут загадки, анаграммы, интересные задания и три тематические локации – история, искусство и литература. Окультуриваемся, но и веселиться не забываем. Проверить свою логику, проверить внимательность и умение работать в команде предстоит каждому участнику квеста. А некоторые загадки, говорят, разгадываются далеко не с первой попытки. Квест проходит в селе Синегорск на улице Коммунистической, 16. Участвовать могут группы от 10 человек. Запись по телефону 8 962 110 09 60.
0: Искусство тоже умеет быть летним.
1: Где же можно просто погрузиться в творчество, даже если вы не учились в художественной школе? До 31 июля в студии Людмилы и Евгения Осабиных в Южно-Сахалинске проходят занятия по масляной живописи. Здесь можно освоить работу с маслом от первых мазков до уверенных техник. Научиться смешивать цвета и создавать собственные картины, которые постепенно оживают на холсте. Атмосфера теплая и творческая, с кофе, спокойным ритмом и людьми, которым тоже хочется просто рисовать. Занятия проходят по адресу: спортпроезд 17Б, с четверга по субботу, с 10 утра до 20.00. Длительность занятия 2 часа. Материалы для первой работы предоставляются бесплатно, так что красивых вам авторских творений! Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Да, до уикенда нам еще далеко, ребята. Вторник на календаре, 9 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Давайте лучше о погоде вам расскажем.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 30 июня, в Александровске, Сахалинском и Ногликах, также Поронайске, временами пройдут дожди, плюс 12 градусов, в Красногорске во второй половине дня дождь, плюс 14, в Макарове во второй половине дня дожди, пройдут плюс 12 градусов, далее без осадков, в Долинске плюс 20, в Охотском 18, в Корсакове 15, в Аневе 19 градусов, в Малокурилинском и Южно-Курилинске без осадков, плюс 15, в Южно-Сахалинске без существенных осадков, плюс 19-21, ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
2: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8 914 755 56 85. Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9:50 минут в Южно-Сахалинске. Дорожная информация для всех и для каждого.
1: Внимание автомобилистов! С 1 по 20 июля будет полностью перекрыт проезд на улице 2 Комсомольской в Новоалександровске. Речь идет об участке в районе домов номер 17-19. Об этом предупреждают в администрации областного центра. Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. Вот такая вот информация для автомобилистов.
0: Спасибо.
2: Реклама спонсора.
3: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
4: Хозяин, запиши, у меня лапки.
3: Телефон 31 32 22.

0: Ой, друзья, ну а у нас лично с вами только самая настоящая любовь, самое настоящее уважение. Мы продолжаем утренний эфир. Всем доброе утро. На Сахалине и Курилах 9 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий, а также актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные записи по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуются. Консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Условия семейной ипотеки на территории России с 1 июля останутся прежними. Прокуратура провела проверку по факту посадки вертолета у маяка Анива. Почти 1500 южносахалинцев простились со школой в этом году. Условия семейной ипотеки на территории России с 1 июля останутся прежними, об этом сообщили в Минфине. В настоящее время заинтересованные ведомства продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы. Решение об изменении условий льготного ипотечного кредитования будет принято не ранее 1 октября 2026 года. До этой даты все условия по семейной ипотеке сохранятся без изменений. Сахалинская транспортная прокуратура провела проверку по факту посадки вертолета у маяка Анива. Напомню, частный пилот с пассажиром на борту сел на скалу Сивучи 15 июня. При этом, по данным прокуратуры, он не уведомил уполномоченные органы обслуживания воздушного движения и не внес изменения в план полета. Ведомство уточняет, что эта точка маршрута была промежуточной, посадка здесь не предусматривалась. Кроме того, вертолет сел на скалистую поверхность, которая не отвечает требованиям безопасности. В феврале пилот уже совершал похожие нарушения в Республике Алтай. Прокуратура инициировала процедуру приостановления действия свидетельства, которое позволяет выполнять функции члена экипажа гражданского воздушного судна. Сахалинцев предупреждают о затрудненном проезде по лесной дороге по направлению на мыс Птичий Великан. По информации мэрии Корсаковского района, до 15 июля со стороны села Охотского здесь будет работать крупногабаритная дорожная техника. Водители просят быть внимательными при движении на указанном участке и соблюдать скоростной режим. Почти 1500 южносахалинцев простились со школой в этом году. Более 70 из них закончили ее золотой медалью, более 50 – серебряной. По традиции, общегородской выпускной прошел в городском парке на стадионе «Космос», где выпускникам вручили заслуженные награды за успехи в учебе. Миниатюрная копия маяка Анива на Сахалине появилась в ландшафтном парке «Россия в миниатюре» в Нижегородской области. Всего здесь представлены 88 уменьшенных памятников архитектуры и знаковых объектов страны. В парке можно увидеть миниатюры Московского Кремля, памятника рабочей колхозницы, Казанского собора в Санкт-Петербурге, Золотых ворот во Владимире и других достопримечательностей. И в завершение погоды в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: 10:40 в Южно-Сахалинске. Прямо сейчас для вас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 июня в Александровске, Сахалинском, Ногликах и Поронайске временами пройдет дождь, плюс 12 градусов. В Красногорске и Макарове во второй половине дня дождь ожидается, плюс 13. Далее погода без осадков. Долинск – плюс 20, Охотское – 18, Корсаков – 15, Анива – 19. В Малокурильском и Южнокурильске без осадков – плюс 15. В Южно-Сахалинске без существенных осадков – 19-21. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
8: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПРОГАЗ-65».

0: 65. Подробности 8-42-42-32-22-12.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
2: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Так, 10 часов 50 минут в Южно-Сахалинске о предстоящем большом мероприятии.
1: Расскажем прямо сейчас, 10 июля в Сити Холл вас ожидает концерт Евы Польны. Яркая, харизматичная певица, автор музыки и текстов, неутомимый экспериментатор, чье творчество любят поклонники самых разных музыкальных жанров. Погрузитесь в атмосферу теплоты, музыки и радости, пойте любимые песни, делитесь улыбками и наслаждайтесь мгновениями концертной программы Евы Польна в сторону сердца. Ну и мы в рамках игры планируем разыграть два пригласительных билета на это мероприятие.
0: А что за игра, ребята? А игра у нас такая, игра на внимательность. Нужно поймать звук, выглядит он вот так.
2: Каждое слово люблю, ни для кого не секрет.
3: Выиграй прямо сейчас на концерт Евы Польны.
1: И... как только услышите этот звук, друзья, да, подхватывайте сразу этот момент, дозванивайтесь.
0: И телефон тоже подхватывайте.
1: В эфир радио СТВ, забирайте два пригласительных билета в том случае, если вы будете первым дозвонившимся.
0: Все, удачи всем и повнимательнее.
4: Арт Сити 65 представляет главный концерт лета. Впервые на Сахалине. 10 июля. Сити Холл. Нереальная Ева Польна.
2: Я тебя тоже.
4: Не пропустите. Будет космос. Вместе улетим в сторону сердца.

0: 10:57 в Южно-Сахалинске. Давайте, ребята, мы с вами попрощаемся, пожалуй, потому что облабластное шоу на сегодня завершено, но встретимся уже завтра здесь, на волне радио СТВ. Женя и Артем будут
1: с вами.
0: Это
1: мы, и мы вернемся с 7 до 11 по будням здесь всегда. Спонсор нашего утреннего шоу – сеть социальных продуктовых и магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 62-00-29. Мы с вами прощаемся и увидимся и услышимся завтра здесь на волне радио СТВ. Но далеко не уходите, в следующем часе передаем вам вас в руки нашего коллеги Дениса Федосеева.
0: Так точно. Всем до завтра. Счастливо. Пока.

0: Завершает час Мэрайа Кэрри на волне радио АСТВ. Островное время 11.00. Пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией и удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Рыбак пропал на Бусе 29 июня. Почти 14 тысяч квадратных метров асфальта уложили на участке проспекта Мира. Михаил Мишустин поддержал предложение отказаться от проведения неэффективных форумов. Рыбак пропал на Бусе 29 июня. Как стало известно stv.ru, утром понедельник на резиновой лодке мужчина отправился за устрицами. На берегу в лагере осталась его собака и телефон. Сегодня на поиски в Корсаковский район выдвинулись спасатели. Кроме этого, к мероприятиям будут привлечены специалисты группы с беспилотным летательным аппаратом. Почти 14 тысяч квадратных метров асфальта уложили на участке проспекта Мира между улицами Украинской и Сахалинской. Работы выполнили по полосам от моста и от улицы Украинской в сторону Крайней, а также от улицы Пионерской до конца участка. Сейчас подрядчик наращивает темпы, чтобы завершить работы к началу учебного года. Строители продолжают асфальтирование, готовят основание дороги и перестраивают мост через Уюновку. Также дорожники демонтируют старое покрытие, устраивают основание дороги, делают гидроизоляцию ливневых колодцев, устанавливают бордюры и переустраивают сети связи. В Новоалександровске на 3 недели перекроют проезд в районе домов номер 17 и 19 по улице 2 Комсомольской. Как сообщает сахалинская коммунальная компания,